надеяться, что в эти выходные время действительно замедлится, и каждый из выходных будет длиться не 24, а как минимум 48 часов. По-моему, прекрасная идея. Где-то там наверху нас должны услышать и сделать так, чтобы мы с вами отдыхали вдвое больше обычного. Ну, по крайней мере, пока лето идет. И вот, казалось бы, ресницы – штука, которая имеет совершенно практическое значение. Однако с помощью этого волшебного природного аксессуара можно, ох, сколько всего сделать. Но девчонки в курсе. А вы, парни, почаще наши реснички нахваливайте. И если уж подруга просит немного наличных на реснички, тогда не скупитесь. А еще не надо скупиться на добрые слова, комплименты, на признание в любви. Огромное спасибо за стол заказов, где всего этого было ого-го сколько. Следующее обязательно повторится в 2 часа дня. Постарайтесь не пропустить. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра. И судя по тому, сколько прекрасных людей этой ночью работает, мы с вами, ребятушки, покажем всем, как это надо делать. Сергей Лазарев в ближайшее время, потом Infinity, Митя Фомин и Валерия на русском.

программе. Буквально пару дней назад в соцсетях певицы появилось видео, где она просто-напросто с тележкой поднимается на эскалаторе. Вот, казалось бы, совершенно обычный поход почти домохозяйки, мамы и бабушки в магазин. Ну что может быть банальнее? Однако при этом Валерия выглядит так, что просто диву даешься. Причем комментарии мне очень понравились под этим постом. Некоторые барышни пишут: «О да, она классная, мы будем на нее равняться», а другие: «Ну да, да, можно понять, она же суперзвезда». Вот это я называю настоящая девчачья дружба. Ох, прям не по себе становится. Целующиеся змеи периодически появляются в ленте каждого достойного человека. И пусть вот эти сказочные персонажи от вас держатся подальше. Пусть рядом будут только верные и надежные друзья. И пусть все будет хорошо, как у нас на русском.

Если ваше внутреннее светило сегодня куда-то за тучки спряталось, знайте, что по прогнозам синоптиков солнце будет снаружи, это абсолютно точно. И кто знает, может быть, посмотрев на это солнце, которое будет висеть в безоблачном голубом небе, ваше внутреннее солнышко тоже бамс проснется и засияет, и все будет хорошо. Друзья мои, не забывайте, что если ваше внутреннее солнце, оно уже практически сравнялось со светилом небесным, и вам невероятно жарко. Самое время прогуляться к холодильнику. Нет, не для того, чтобы устроить ночной перекус, а для того, чтобы взять что-нибудь холодненькое, попить пару глоточков. День рождения холодильника, 127-й по счету, отмечаем сегодня. Что ни говори, а летом без этого гаджета не обойтись. Ну и вообще, надеюсь, что сегодня вам в меру тепло, в меру прохладно и невероятно музыкально, потому как хорошей музыки много не бывает, это проверено. Руки вверх и моя Мишель в самое ближайшее время на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго, дорогие мои. Теперь уже речь идет, конечно, про утро. Даже тем, кто живет по московскому времени, желаю превосходного утреннего настроения. Пусть этот день проходит легко и в компании любимого русского радио буквально на одном дыхании. Ох, как же хочется надеяться на то, что эта суббота оправдает наше с вами совместное и очень смелое ожидание. Тем более, что праздник сегодня имеется самый подходящий. День под названием «Счастье случается». Главная идея этого праздника, что радость и счастье – это не редкость и не случайность. Они уже где-то рядом. Надо только открыть им дверь. Так что не поленитесь, встаньте, попробуйте выйти на улицу, вдохнуть полной грудью, насладиться тем, что есть вокруг. Кроме этого, я надеюсь, что здесь на русском найдутся те самые песни, которые каждому из вас поднимут настроение. Стас Костюшкин, «Гости из будущего» и «Бандерас» в ближайшее время.

уверена, что сердце настоящего кошатника нынче будет торжествовать от ох, какого счастья, потому что Всемирный день кошек отмечается сегодня, и я как причастная и себя любимую, и кисонек своих Габи и Фиби поздравляю. Мои девицы-красавицы сегодня непременно какие-нибудь вкусняшки получат, надеюсь, что и ваш котик также не останется без внимания, потому что для каждого кота неприемлема суета. А вот внимание и любовь – это да. Дайте, пожалуйста, 100 порций в одни лапы. Напомню, что для нашей страны День кошек – это праздник значимый. 1 марта – Российский день кошек, а 8 июня отмечается Всемирный день кошек.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

дорогие мои, обычно, знаете, как бывает, вот смотришь на человека и примерно как-то сразу в общих чертах начинаешь понимать, вы с ним братья по разуму, ну или совершенно чужие, вряд ли когда-то подружитесь. И я вот точно всегда знала, что мы с Димой Биланом где-то на одной волне. И я сейчас не только про русское радио, он здесь в своей группе в ВК процитировал шоу Трумана, и да, это действительно крутецкий сериал, если что, рекомендую к просмотру. Хочется Диме сказать большое спасибо за очередной классный трек. Ну и если уж мы с вами про такси начали говорить, то в моей жизни такси, особенно полуночное, это не лирика, это такая реальность. И всем тем славным мужчинам и дамам, которые меня доставляют домой, хочется огромное спасибо сказать. И несмотря на то, что Международный день таксиста будет аж 22 марта, еще ох, как не скоро, дорогие мои, всем, кто за рулем, всем, кто доставляет пассажиров по адресам, хочется пожелать доброй дороги и только приятных песен в вашем радиоприемнике. Доброго утра, хорошего дня, оставайтесь на русском, просыпаемся, подтягиваемся и продолжаем слушать любимые песни. Анивар совсем скоро, потом Филипп Киркоров и Ханна ближе к окончанию часа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: доброго, дорогие мои. Если с утра пораньше увидели черного ворона, не стоит огорчаться. В некоторых религиях черный ворон является символом мудрости и добрых предзнаменований. Поэтому вот это черный ворон, что ж ты вьешься, это скорее про песню, нежели про реальность. И вот, знаете, стало мне интересно, а Митя Фомин, бессменный лидер коллектива Hi-Fi, он вообще суеверный человек или нет? Как выяснилось, нет, призывает всех своих поклонников не верить всевозможным шарлатанам и прочим товарищам, которые мечтают выманить у вас наличность и испортить вам настроение. Ну что, надеюсь, если вдруг случилось что-то такое, что черная кошка перебежала дорогу или тетенька с пустым ведром попалась вам навстречу, вы точно знаете, что нужно делать? Нет, вовсе даже не плевать через левое плечо, а то вдруг там кто-то окажется, какой-то прохожий, который совсем ни в чем не виноват. Просто русское погромче включайте, а мы здесь вам точно скажем, все будет хорошо. 32-й год подряд работаем для вас и живем вот именно по такой жизненной формуле. Артур Пирожков, Елена Караулова, Серебро и Владимир Пресняков в ближайшее время на русском. И это добрая примета.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

это мы с вами, девчонки, можем себе позволить быть разными, быть странными в том числе. А вот мужчина настоящий должен всегда оставаться в прекрасной форме, отлично выглядеть и точно знать все, что делает и зачем. Ну, про дом, дерево и сына я даже говорить не буду. Вот Владимир Пресняков совершенно точно из породы самых-самых настоящих. А в группе Владимира ВК есть потрясающая повара из многочисленных фото и видео, где он там меняется, начиная от 90-х и до нынешних дней. Хотя, если честно, больше всего меняются прически и костюмы. А сам Владимир неизменно классно поет и неизменно потрясающе выглядит. Ну и там же в ВК сможете обнаружить фото Владимира вместе с тремя его сыновьями. Ну как же классно выглядит и папа, и сынишки. Здоровья и удачи хочется пожелать.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: десятилетия назад четверо веселых парней решили рвануть в Малайзию накануне Нового года и снять классный клип на классную музкомпозицию, но затем разместить ее в альбоме, который так и назвали «Четверо парней». Пластинка вышла ровно 20 лет назад. И поверить в это решительно невозможно, потому как нельзя найти более актуально звучащей музкомпозиции, которая как раньше вызывала мурашки, так и сейчас. Это дискотека «Авария», если хочешь остаться. Если вы, дорогие мои, хотите остаться на светлой стороне, где всегда настроение, классные ведущие, любимые песни звучат без перерыва, тогда вы знаете, что нужно делать. Включайте «Русское» погромче. Все будет хорошо.
1: Все будет.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

друзья мои, пусть ваша жизнь навсегда-навсегда покинут в печали и тревоге, и пусть останется только радость и настроение хорошее. Во всяком случае, давайте сделаем так, чтобы в выходные у нас и у наших близких было именно так и никак иначе. Знаете, как говорят, пусть все твои тревоги унесут единороги. Ну, в общем, такое магическое заклинание, которое обычно помогает тем, кто в него верит. Насчет единорогов не знаю, но уверена абсолютно в том, что у нас здесь на русском, если мы говорим, что все будет хорошо, так обычно и случается. Не то чтобы мы волшебники, не то чтобы собираемся этому навыку учиться, но в одном я уверена. Если ведущий русского радио говорит, что утро будет добрым, именно так и произойдет. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте. И да-да, добрый день.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сакко, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Загородная 8А, 54-99-99.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.
12: Что слушать?

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
6: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
6: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии.

0: ни в чем себе не отказывай. Съешь торт один. Русское радио. Лето.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

И как только речь заходит о танцевальной музыке, как взоры меломанов тут же, как по мгновению, словно флюгеры поворачиваются на запад. Мол, у них там не диджеи, а настоящие джедаи, как достанут свои мечи, как взмахнут, и все, сразу есть ощущение того, что все стильно, модно, молодежно и вообще классно. А у нас нет, явно что-то не то. Однако, друзья мои, не могу не заметить, что это какая-то узкая жизненная позиция, музыкальная позиция, я бы даже сказала. Потому как у нас здесь, в родном отечестве, ого-го, сколько классных мастеров. Чинконг и Нюша только что были здесь. Вещица, которая в моем персональном плеере звучит практически без перерыва, потому что этим летом погода переменчивая, и как-то надо с этим сживаться. И именно вот такие песни, они в этом помогают. Оставайтесь на русском и помните, что тот самый трек, единственный, неповторимый, который сделает ваш день, возможно, прозвучит уже сейчас.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Реклама на русском.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: друзья мои, многоточие с вами поставим в нашем с вами общении еще не скоро, примерно через час. До этого момента обещаю оставаться вместе с вами, ставить хорошие песни и напоминать вам о том, что сегодня суббота. А это что значит? День хорошего настроения, волшебного ничего не делания. Ну или напротив, супер-мега-активных планов. Это в зависимости от того, как вы сегодня настроены бездельничать или напротив, каждую минуту проводить ярко и насыщенно, так, чтобы можно было в понедельник потом вспомнить и сказать: «О да, в эти выходные я оторвался по полной программе». В ближайшее время горячая премьера от Александра Панайотова, «Бандерас» и Настасья Самбурская. Все это для вас на русском. И еще раз желаю доброго утра и классного субботнего дня.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет, это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
1: Русская.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 24.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13.

0: по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони мне.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
5: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
5: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июль до 17 августа, сообщили в Думском комитете по строительству и ЖКХ. С 1 марта в стране установлен единый срок оплаты ЖКУ не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. В этом году 15 августа выпадает на субботу, соответственно, оплата переносится на ближайший рабочий день. И к другим темам. В Общественной палате предложили оформлять через госуслуги доверенность на ребенка для бабушек и дедушек без визита к нотариусу и лишних расходов. Сейчас для сопровождения внуков в поездках и при обращении в медицинские учреждения и в других случаях старшему поколению требуется нотариально заверенный документ от родителей. Цифровизация процесса избавит семьи от бюрократических проволочек и затрат. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новой программе. Минпросвещение обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будут изучать в 9-11 классах, при этом увеличится количество часов на историю по единой программе с фиксированным порядком тем. В отдельных школах всех регионов со 2 по 8 классы введут оценку за поведение. Поездки на концерты и спортивные мероприятия стали отдельным направлением в российском туризме. При этом путешественники редко организуют поездку только ради одного выступления. Чаще они выбирают направление заранее, а затем добавляют в программу концерт или спортивное мероприятие. Еще один популярный формат – отдых в отелях, где уже запланировано шоу популярного артиста, а вход на концерт доступен только для своих гостей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Согласитесь, друзья мои, французский язык определенно напоминает нежное мяуканье кошек. Всемирный день этих очаровательных животных отмечается сегодня. И да, в ответ на ласку вы в ответ получите только ласковое мурчание. А не когда «я люблю тебя, я тебя тоже нет» — это все лишние слова, которые совершенно бессмысленны, когда вы общаетесь с усатым полосатым. А всех котовладельцев поздравляю, можно сказать, с профессиональным праздником. Кроме этого, спешу поздравить и себя также. У нас в России День кошек отмечается аж 3 раза. 11 марта, 8 июня, а потом 8 августа. Сразу видно, как любят кошек в нашей стране. Всем доброго утра, классного субботнего дня!

Ах, друзья мои, если бы могла петь так же красиво, как Марфа, исполнила бы свою песню по поводу того, что не забирайте меня из уютной студии Русского радио, а оставьте меня еще, ну, минимум на пару-тройку часиков. А вот после этого уже можно отдыхать. Я надеюсь, у вас есть возможность сегодня остаться там, где вам по-настоящему хорошо, и можно там с друзьями время проводить и любимые песни на русском слушать. В общем, наслаждаться жизнью на полную катушку. Напомню, что у нас сегодня праздник имеется, день под названием «Счастье случается». Символ праздника – это розовый лимонад, что отсылает нас к выражению «Когда жизнь подбрасывает лимоны, возьми их и сделай из них лимонад». Это значит, что к любым событиям нужно относиться с улыбкой, позитивом и пользой для себя.

0: могу сказать о пилотах и стюардессах, об их праздниках, но уверена, что сегодня свой праздник непременно отметят те, кто так же, как и летчики, стремятся к облакам. Международный день альпинизма отмечаем сегодня. Как известно, лучше гор могут быть только горы. Ну и далее по тексту. Ах, друзья мои, если собираетесь в ближайшее время на вот такую, может быть, немного рискованную, но тем не менее захватывающую прогулку отправиться, позвольте пожелать вам приятного путешествия. И пусть рядом с вами будет тот самый человек, с которым в связке идти невероятно приятно. Не рассчитываю на то, чтобы стать членом вашей команды, но надеюсь, что время от времени все-таки являюсь желанной гостьей, может быть, дома, а может быть, в вашем трудовом коллективе, а может быть, где-то на пассажирском месте в вашем авто сижу. Зовут меня Юлия Калинина, планирую с вами передвигаться по жизни в ближайшие полчаса, потом попрощаюсь и сразу после полуночи в ближайшее воскресенье мы встретимся снова.
1: Русское радио.

0: 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
2: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
1: И все это...
0: Все это...
4: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки!
9: Гарик Харламов.
11: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
9: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
10: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+.
13: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
14: Такие мы удивительные люди.
13: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно, следуя примеру Ленского, исполнить арию на тему того, что день грядущий мне готовит, ну и всякое такое. Что там высшие силы придумали для каждого из нас с вами, и это загадка, и может быть даже это и к лучшему, потому как есть всегда возможность для сюрприза приятного, я подчеркиваю, это двумя чертами. Я надеюсь, эти ребята сверху нынче будут каждому из нас с вами максимально благосклонны. И кроме того, что скромные труженики пульта и микрофона любимого русского радио стараются, эти ребята сверху также сделают все возможное для того, чтобы у нас с вами была и хорошая погода, и отличное настроение, и классные встречи. Оставайтесь на русском, а я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами. Сразу после полуночи в ближайшее воскресенье обязательно встретимся. Пока.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 24.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска – ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские и дошкольные учреждения. В областном центре функционируют более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий, особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушении при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона.

0: 90 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 24.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство и участники отрасли определили критерии, по которым модели искусственного интеллекта смогут получить статус национальных. Как пишет «Коммерсант», разработчику должны принадлежать исключительные права на архитектуру, обучаемые параметры и исходный код модели. Эксперты считают, что большинству компаний будет сложно выполнить эти требования. И к другим темам. Торгово-промышленная палата предложила Кабмину изменить процедуру банкротства для предпринимателей, которые стали неплатежеспособны из-за потери товара на складах Wildberries, пострадавших от пожаров, передают ведомости. Сейчас по закону ИП несут ответственность всем своим имуществом, в том числе личным, квартирами и машинами. Промышленной палате опасаются, что из-за пожаров селлеры при наличии кредитов могут лишиться большей части активов. С 1 сентября семьи, в которых родится или будет усыновлен второй последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Уточняется, что ипотечные каникулы не списание долга, платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Поэтому воспринимать эту меру стоит лишь как инструмент управления семейными финансами, отмечают эксперты. 30% россиян определились с будущей профессией уже после начала карьеры, показал опрос. Примерно столько же сделали профессиональный выбор в школе, большинство в старших классах. И только 3% приняли решение о том, кем будут работать еще до школы. Старшее поколение чаще всего ориентировалось на личный интерес к делу. Для молодых специалистов важен сам формат работы и карьерные перспективы. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».

0: Но я должен же сказать про, как, про то, какой у нас будет кошечка в конце часа. Естественно, это Лена Журавлева. И
1: породистая.
0: Еще какая, да.
1: Но сибирская.
0: Мы будем ее ждать, чтобы ее погладить.
1: Да, и сфинкс.
0: Лысый. Ну, Ленка, да, она меняет образы только так. Все для рубрики «Лена жарит».
1: Модная очень сильно.
0: Да,
1: специально слишком.
0: Специально для всех радиослушателей меняет свои образы постоянно.
1: Потому что
0: то лысая придет, то одетая придет, то раздетая.
1: Особенно актуально, потому что у нас нет трансляции, но она все равно не унимается.
0: Она надеется. Надеется, что будет трансляция. Когда-нибудь она придет во всем своем, во всей своей красе.
1: Ей просто никто не говорил, мне кажется, что нет трансляции.
0: Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь.
1: Когда-нибудь.
0: Лена жарит с Леной Журавлевой, будет в конце часа, это точно. А там уж как пойдет, так и пойдет. Может, и трансляция заработает.
1: Дождитесь.
0: В таком образе придет, что и трансляцию не грех
1: включить. Просто без всего.
0: Да, накрутили по полной. И это игра, которая нас ждет в этом часе. Крутые песни мы с вами слушаем с удовольствием. Ну, в общем, начали.
1: Я совсем скоро расскажу, кем все-таки быть лучше вообще. Подкаблучником или железной клешней, что называется.
0: Я думаю, что подкаблучником, потому что меня слушает моя жена, я не могу сейчас по-другому ответить на этот вопрос.
1: По-другому ты не скажешь.
0: Да, иначе меня домой не пустят.
1: К счастью, новость буду говорить я, поэтому...
0: Спасибо большое.
1: Другие могут другие быть варианты.
0: Хорошо. Переубедишь меня, возможно, да? И мою супругу в том числе.
1: Да.
0: Все.
1: И вообще всех.
0: Отлично.
1: Но перед этим наша фирменная зарядочка. Вообще, как накачать мышцы глаз? Какие упражнения для этого нужно, расскажет Дмитрий Колдун с песней «Эти глаза».

0: подкаблучники поспели вот так. Юля, Юля еще более нежнее. Юля, Юля, Юлия.
1: Если жена Юлия, естественно.
0: Конечно, конечно, да. У меня новость как раз про них. Подкаблучники — это лучшие мужья и отцы. Об этом говорят психологи.
1: Не может быть, не верю. Расскажи подробнее.
0: Подробности какие? Такие мужчины чаще идут на компромиссы, меньше командуют и лучше понимают эмоции других. Как они завуалировали словом «других» супругу.
1: Да-да-да.
0: Других. Говорят эксперты это все в юбках. Да? Они очень заботятся о близких и готовы делать все для семьи.
1: Я даже знаю, как проходил эксперимент. Я даже знаю, как проходил опрос. Я могу себе примерно это представить. Потому что давай. Как-то раз мы с женой решили пройти психологический тест. Так. Мне супруга говорит: слушай, я тут прошла тест, давай мы с тобой, давай теперь ты его пройдешь. Я не помню про что. И вот я открываю, значит, этот тест в интернете, читаю первый вопрос, там вариант идет там да, нет. Я, допустим, говорю, хочу нажать да, она говорит нет.
0: В смысле?
1: В смысле? Да? Нет, ты неправильно что, нажимаешь. Что на ответ? Хорошо, ладно, ну как скажешь, будет нет. Потом какой-то следующий еще следующий вопрос, да? вопрос. Она, в общем, в итоге отвечала за меня на мой психологический тест. В итоге получился вот примерно вот такой результат, как ты сейчас прочитал. Что лучше всего
0: понимать... Ты меньше командовал.
1: Да, я меньше
0: понимал, да?
1: Я вышел настоящим мужчиной в этом тесте.
0: Слушай, а я как раз недавно смотрел одну передачу, там в гостях был очень модный психолог, такой милированный сидел, знаешь.
1: Все
0: как...
1: Настоящий мужчина,
0: естественно,
1: да.
0: Истинный, да, истинный супруг. И его спросили, скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии именно, кто такой подкаблучник? И он ответил такой, вы знаете, да, очень хороший вопрос. Вот в экзистенциальном смысле подкаблучник — это мужчина, способный на разумные компромиссы ради борща и любви.
2: Крутую по-русски.

0: Сегодня мы поздравляем всех с днем альпинизма.
1: Ничего себе!
0: Вот та самая вершина, откуда можно исполнять вот такие песни, которые мы сейчас слушали в эфире Русского радио.
1: И там слушать, что-то... именно
0: и слушать,
1: там.
0: Да, и наслаждаться. Да. Я восхищаюсь этими людьми, которые, знаешь, вот рискуют, ну, правда, непонятно ради чего, но рискуют. То есть поднимаются, покоряют вот такие вот высокие какие-то дали, лезут туда на самый верх.
1: Ну, я не совсем понимаю их, если честно.
0: Но
1: я восхищаюсь.
0: Слушай, ну, они же идут за впечатлениями, за эмоциями, за то, чтобы...
1: Адреналин, да,
0: за
1: наверное,
0: то, чтобы вот превзойти их... самих себя. И у них, у некоторых получается, у некоторых, конечно, нет, но...
1: У меня просто ипотека, мне даже не надо лезть никуда, у меня адреналин постоянно.
0: Слушай, ну...
1: В кровь поступает.
0: Да, у меня тоже ипотека, но, видимо, я уже к ней привык.
1: Ты ее закрыл, наверное, просто.
0: И открыл новую,
1: Молодец какой! А вот это я понимаю. Вот это понимаю я. Это по-нашему.
0: Люди сначала мечтают закрыть ипотеку, а когда они ее закрывают, говорят... Открой себе новую.
1: Да.
0: Поэтому,
1: чего-то не хватает в жизни.
0: Ипотеки. Слушай, но здесь-то понятно, да, что я к этим эмоциям уже привык. И, наверное, мне больше другие не нужны, потому что, ну, вот мы восхищаемся альпинистами. Но вот я когда прихожу в аквапарк, я понимаю, что я туда, на самую верхнюю горку, откуда все катаются, я не поеду. Я не понимаю даже тех людей, у которых хватает смелости туда залезть в аквапарке. И с этой водяной горки...
1: Кстати, взрослые, да, ты имеешь? Детей-то вниз, понятно, у них страха нет вообще.
0: Они вообще ничего не боятся.
1: Да, они просто бессмертные.
0: У меня сын, все. Когда говорит, папа, пойдем на ту самую, а там она, знаешь, горка вот такая, она по кругу.
1: Крутится, да?
0: Потом она идет зигзагообразно, потом она еще как-то загогульная и в бассейн.
1: Именно с таким звуком, мне кажется. Ты бы закончил.
0: Я один раз так приехал, но я выбрал самую безопасную горку. То есть без вот этих
1: ты
0: вот,
1: знаешь... Ты все-таки отважился, подожди.
0: Без вот этих вот, один раз. Все-таки согласился, потому что сын просит, а я как трус, понимаешь?
1: Папа
0: должен быть смелым, да? Поэтому я выбрал самую безопасную горку, которая просто катится прямо.
1: Просто вниз и все, да?
0: Обычно вообще все эти горки заканчиваются внизу бассейном. И люди, когда катятся вниз, они в бассейн... И все, и счастливы.
1: Но ты попросил убрать воду.
0: Нет,
1: чтобы было экстремально.
0: Я рассчитывал, что именно так все и будет. И когда я съезжал с этой горки, уже в процессе того момента, когда я съезжал с этой горки, я увидел, что я еду в окно.
1: Что?
0: Большое окно.
1: Как?
0: То есть...
1: Кто-то проветрит решился.
0: То есть идея вообще этой горки в том, что тебя останавливает сама по себе вода, которая находится внизу.
1: А мне кажется, идея в том, что ты должен быть ребенок. Она не рассчитана для таких лбов огромных.
0: Возможно, но я уже в этот момент, Миша, катился с этой горы.
1: Уже поздно было.
0: И я просто еду в окно. И я понимаю, что нужно как-то двигаться обратно.
1: Что-то делать.
0: Обратно.
1: Как по эскалатору, да, ты пытался забраться.
0: Когда
1: он спускается, а ты поднимаешься.
0: Когда люди против движения, да. Я тоже, знаешь, как назад пытался вот туда. Возьмите меня обратно. Но ничего не получалось. В итоге я... вообще предполагается, что ты приезжаешь вперед ногами. Вот на это. То есть нужно расслабиться. Не надо сопротивляться. Чем больше ты сопротивляешься, тем больше у тебя травм, возможно. И у меня болело все, потому что приехал я не ногами вперед, а чем-то другим. Ну, допустим, скажем, головой, да, ну или чем-то еще. Я уже не помню, какая часть тела была у меня впереди в этот момент. Вот, и после.
1: Как это новое образовалось, возможно.
0: Возможно, да, в новую часть в биологии. И, короче, я понимаю, что все, после этого я больше на эти горы. Слушай, не залезал.
1: Но здесь у мужчин есть преимущество, как говорится, есть этот стоп-кран, да? Дополнительный, чем ты можешь затормозить.
0: Мозг.
1: Да, получить.
0: Мозг,
1: головой.
0: Естественно, ты раз, ты назад.
1: Более мощной шеей.
0: Ну, вот так я и приехал. Больше после этого я ни разу не залезал на эти горки, хотя сын меня просит. Он говорит, папа, пойдем с тобой покатаемся вот с той самой высокой. Да. Сына нет. И вот это та самая вершина, которую я я должен ее покорить, чтобы... Не быть так, знаешь, чтобы мне было так стыдно перед детьми.
1: Ну, выйдешь на пенсию, как раз вот подумаешь, свое пожил уже, как говорится.
0: Кстати, да.
1: Можно и наверх, на самом
0: деле. Кстати, да, эта вершина меня еще ждет. Где-то в финале ипотеки. Это, знаешь, даже нужно будет скатиться с нее, чтобы третью потом не брать ипотеку. Надо прям качественно скатиться с нее, чтобы уже...
1: С другой стороны, можно скатиться, чтобы и не оплачивать вторую.
0: Ну, вот не знаю. Я посмотрю, какие...
1: Мне кажется, сын будет против этого.
0: Нет, секунду. Я посмотрю, какие есть банковские программы на это. эту тему. И потом, решишь, и потом уже решу.
1: Как короче, будут... скатываться или нет, с адвокатом надо решать этот вопрос.
0: Вершина, которую вы пока так и не покорили. У нас сегодня такая будет история. Ваша, по крайней мере, ваша история будет именно эту тему. Пишите их в личные сообщения, ваши истории, в наши мессенджеры, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе, где...
1: Ты постоянно меня в тупик уводишь этим вопросом неожиданно. Где? В комментарии под постом с темы дня. Где еще?
2: Крутую на русском радио. Что слушает страна?

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ну, а мы скоро пойдем втроем, получается, да?
2: Ну,
1: я, ты и еще кто-то.
2: Кто-то должен добавиться.
1: Да.
2: Кто-то, знаешь, Андрей Макеев, Миша Набоков и...
1: Да, надеюсь.
2: Да, игра накрутили по полной впереди.
1: Надеемся, это будет красивая девушка.
2: Звоните, ну, как получится.
1: Смейся, как получится.
2: Нет, красивые парни тоже принимаются.
1: Нет, ты на телефон поколдуй, пожалуйста, чтобы была красивая девушка.
2: 8-495-995-105-7. Сейчас у нас в роли красивого парня будет мод в эфире Русского радио. Может быть, на этом и достаточно, да? Дальше пусть будет девушка. 8-495-995-105-7.
1: В общем, звоните. Если вы красивый, звоните.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка растворится.
1: Накрутили по полной. Ой. Давайте разбираться.
2: Сейчас будем разбираться. Нам будет помогать Елена из города Зеленограда.
3: В смысле, помогать? Мы с ней и будем разбираться. Елен, вы пришли на разборки?
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. Вы подготовились, да, к разборке?
4: Я очень люблю разборки.
2: Ну вот,
3: ну
2: видишь,
3: давайте,
2: как раз...
3: Отчитайте нас.
2: Настоящая разборочница.
4: Сейчас отчитаю. Вот у вас год. Я весь день пыталась дозвониться и не дозвонилась. Ай-яй-яй.
2: Все, мы наказаны.
3: Мне очень понравилось.
2: Мне очень стыдно стало. Есть, Елена, в качестве компенсации, есть у нас крутая авторамка с логотипом Русского радио. Но, мы не просто так ее отдаем. Хочется просто так из-за чувства стыда и симпатии к вам одновременно. Стыд и симпатия.
3: Слушай, это интересное сочетание.
2: Стыд и симпатия.
3: Стыдная симпатичность.
2: И вот, но, понимаете, у нас по правилам нужно будет определить, какой из трех фактов правда. Если определите, где правда, тогда уж точно и крутую авторамку с логотипом Русского радио подарим. И обнимемся, и, в общем...
3: Ну, а дальше уже посмотрим.
2: Извинения от нас будут многочисленные.
3: А потом мы вас отчитаем уже.
4: Я очень буду стараться и буду ждать.
2: Все, договорились.
3: Все замечательно.
2: Запускаем.
3: Начинаем. Итак, в честь дня альпинистов мы накрутили факты про покорение всевозможных вершин, поэтому факты будут с бородой.
2: А почему?
3: Ты что, не, ну, в смысле, ты не понял? Ну, альпинисты, они бородатые все, поэтому факты с бородой.
4: Можно на горах, конечно.
3: Андрей, мне объясняют все шутки, что ли?
2: Особенно девушки-альпинисты. Ну, давай. Девушки-альпинисты, ну, рассказывай.
3: А у них сосульки вместо бороды. Они тоже.
2: Принимается.
3: У них снежные.
2: Выкрутился.
3: Снежные бороды.
2: Выкрутился.
3: Итак, факт номер один. На Эвересте есть место, которое альпинисты называют радужным склоном из-за необычного цвета снега. Факт номер два. В некоторых национальных парках туристам официально запрещено строить башенки из камней. И факт номер три. Самая высокая гора России каждый год становится выше примерно на 1 сантиметр.
2: Елена, один факт.
4: Я думаю, что это третий вариант ответа, но... Я так предполагаю,
2: Елена, я с вами согласен. Мы всегда в любой ситуации за Россию. Даже если есть факт.
3: Даже если неправильно.
2: Даже если есть факт про Россию, все равно мы будем типа
3: в
2: за него.
3: Случае.
2: В любом случае.
3: Поэтому факт номер три должен быть правильным, Андрей.
2: А должен ли он быть, мы выясним.
3: Ну а что на самом деле?
2: Да,
3: мы выясним
2: скоро. Подожди, мы дадим Елене возможность. Первый, второй или третий вариант.
3: Да.
2: Определиться, на каком варианте мы останавливаемся. Если Елена говорит на третьем, тогда мы уже выясним.
3: Да, я хочу просто уточнить. Елена, нужно выбрать не факт про Россию, а правильный факт. Просто и все.
4: Угу.
2: Первый,
4: угу.
2: Второй или третий? Давайте так, еще раз.
3: Итак, первый, на Эвересте называют, есть место, радужный склон. Второй факт, в некоторых парках запрещено строить башенки из камней. И третий факт, самая высокая гора в России, она постоянно растет.
4: Ох, нравится мне первый, но я все-таки про второй подумаю.
2: В некоторых национальных парках туристам официально запрещено строить башенки из камней. На этом варианте мы с вами останавливаемся, да?
4: Надеюсь, да.
2: Да! Такие пирамидки нарушают природный ландшафт, могут сбивать других туристов с маршрута и вредят мелким животным, которые используют камни как укрытие. И если Елена отправится туда, как раз в эти национальные парки, ее сразу узнают, потому что, ну, у нее теперь есть крутая авторамка с логотипом Русского радио!
3: Мы поздравляем!
4: Спасибо!
3: А с такой авторамкой у Елене официально уже можно строить башенки из камней. Единственному человеку, которому можно
2: Конечно,
3: это делать.
2: Конечно, не стыдно. Не
3: да,
2: стыдно.
3: Елена,
2: нам стыдно?

0: за наше поведение. Но Елене будет не стыдно. Елена, мы вас обожаем.
1: Спасибо огромное, люблю вас.
0: Взаимно.
2: Кстати, такой небольшой факт. На самом деле Эверест каждый год становится выше на несколько миллиметров, Елена. Вот так я знаю.
0: Но это можно было бы уже, Миша, и не говорить.
2: Нет, я к чему говорю. Елена, может быть, мы продолжим общение за завтраком?
0: Может быть, мы
2: за завтраком продолжим
0: общение? Кристина Арбакайте, может, послушаем, Миша.
3: Накрутили по полной на русском радио.

0: Обсуждаем с вами вершину, которую вы пока еще не покорили. Ксения написала: каждый год ставлю себе план по прочитанным книгам. Вот в прошлом году закрыла 30 книг, ничего себе. На этот год поставил себе цель 35. Но на данный момент прочитано 9. Пишет: не верю, что смогу, когда уже закончатся вот эти все огородные дела. В общем, не верит.
1: Слушайте, Ксения, девушка. Но единственное для того, чтобы единственный способ, как закрыть этот план, это метод скорочтения. Известный.
0: Легендарка. Это когда ты поперек читаешь, да?
1: Вот я не знаю, как они это читают, но бывает. По одной книге в день читаю. Даже
0: час.
2: Какой в день?
1: Был даже один известный человек, знаешь, сказал: я освоил метод скорочтения, прочитал «Войну и мир». За 3 дня там было что-то про Россию.
0: И мне очень понравилось.
3: Крутую. На русском радио.
4: Перешутить Антона? Невозможно.
3: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Мак».
10: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
15: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
16: Категория 16+.
17: Русское радио приглашает.
18: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
17: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
18: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
19: 6+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: 8 августа сегодня, как говорится, 8. Лену просим.
1: А почему 8? А, 8.
3: Примет такая.
1: Я думала, по часам-то совсем другое время.
2: Ты-то должна знать.
1: Ой, ну подождите, я тут зачиталась, засмотрелась и вообще заслушалась.
2: Это Андрей не понимает мой юмор, ты должна понимать.
1: Да, всем привет, да. Мы с вами, тут вот кулинарные у нас всяческие штучки.
2: Примамбучки. Давай со второго, что будет?
1: Я хочу сегодня, знаете, рассказать, что есть какие-то кулинарные ошибки. Ну, потому что в семьях есть традиция. Да, вот как бабушка делала, вот так мы и, ну, продолжаем. И мозг не включается. Ну, или включается, а уже поздно. Вот есть такие привычки кулинарные. Вот сейчас я вам расскажу парочку, а вы,
2: давай,
1: может быть, свои какие-то вспомните.
2: Давай, конечно, вспомним.
1: Да-да-да-да-да. Нарезать продукты и оставлять их на столе. Вот вроде бы, что такого, да? Нарезали,
2: подожди,
1: оставили на столе,
2: а
1: убежали.
2: Что такого?
1: Да нужно, если вот нарезали и не используете, положить в холодильник.
2: А если не положил? Ну что, оставил, а потом положил? Ну,
1: а как же?
2: Не, а в чем проблема?
1: Бактерии.
2: В чем проблема?
1: А проблема с пищеварением.
2: Как это отразится на моем пищеварении?
1: Потому что бактерии активизируются, деятельность опасна.
2: Слушай, бактерии вокруг нас. Это, знаешь, это если обтянуться пакетом ходить, знаешь, вот в этом всем.
1: Ты сегодня отвечаешь за бабкины сказки, что ли?
2: Я отвечаю за всех бабушек страны, понятно?
1: Вот, а еще одна привычка. Пользоваться холодильником, как будто он резиновый. Особенно накануне каких-то праздников.
2: Во,
1: запих! Нет, понятно, что вы не очень любите, когда открываешь холодильник, а там пустенько так, да?
2: Да мы вообще так не любим.
1: Да, а вот когда в нем много всего, это хорошо?
2: Это тоже плохо, да?
1: Да,
2: баланс,
1: когда много
2: друзья.
1: Еды, это неминуемо приводит к тому, что в опасной близости находится сырое мясо, готовые продукты питания. Это чревато попаданием тоже бактерий,
2: и в опасной
1: заражением.
2: В опасной близости находится мясо, рыба и твой рот.
1: Ну, вполне,
3: это,
1: да.
3: Но если между тебя положили тоже в холодильник вместе со всеми остальными,
1: то
3: твой рот находится в опасности.
2: Я имею в виду, когда ты открываешь холодильник.
1: В общем, порядок в холодильнике тоже очень важен. И вот еще одна привычка, которую мы точно...
2: Да-да-да. Что, расскажи.
1: Не пробовать еду, испортилась ли она. Ну, вот помните свою бабушку, да?
2: А как определить?
1: А многих бабушек уже нет. Вот, она просто берет молоко, да, и глотнула его, и говорит, о, скисло.
2: Собственно, это и причина, да? И вот на этой позитивной ноте, Лен, спасибо тебе огромное.
3: Лена Журавлева.
1: Это игра в русскую рулетку, не делайте так никогда, пожалуйста.
2: Приятного аппетита.
0: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 24.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Следуй за своей мечтой! Иди спать!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодарском крае на НПЗ началось возгорание после атаки беспилотников. По предварительной информации, пострадали 5 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы. Этой ночью атаке подверглось и промышленное предприятие в Самарской области. Информация о пострадавших уточняется. И к другим темам. Аэрофлот спустя полгода возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби. Самолеты будут летать по этому маршруту ежедневно с 1 октября. Продажа билетов уже открыта, собираются использовать узкофюзеляжные «Боинги». Рейсы в Арабские Эмираты приостановили в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. С июня авиакомпания возобновила полеты из Москвы в Дубай. Электронная медицинская карта будет отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом на неделе сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Нововведение позволит пациентам просматривать результаты анализов, выписки и рекомендации врачей онлайн, избавляя от лишних визитов в поликлинику. Глава ведомства также отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. По данным исследования, 15% россиян едят фастфуд на постоянной основе. Самые популярные блюда – бургеры и картошка фри. При этом большинство опрошенных позволяют себе вредные перекусы лишь время от времени. В среднем россияне тратят на такую еду до 1000 рублей в месяц. Совсем не едят фастфуд лишь 5% респондентов. Миллениалы чаще выбирают классический бургер с газировкой. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: по-русски летом, тот любит спать валетом.
1: Ох ты, слушай, ну я уже...
0: Любишь такое?
1: И такое пробовал, да.
0: Конечно, ну в студенческие-то годы, о!
1: В чем студенческие годы? Я и сейчас так сплю периодически.
0: Женой, что ли? Валетом?
1: Жена уехала, поэтому я один валетом сплю. Валетом и королем, и дамой пик.
0: И дама червей иногда.
1: Дама червей иногда, да.
0: Иногда тузом.
1: И такие. Туз я сейчас самый главный, когда один дома.
0: Хорошо.
1: Вершина, которую вы пока так не покорили, у нас сегодня вот такая тема. Возможно, у вас есть какие-то варианты, которые вы... Что возможно? Нам уже так набросали много сообщений.
0: Там очень много.
1: Вот, поэтому, если хотите присоединиться к нашему обсуждению, поэтому милости, как говорится, просим. Заходите во все наши официальные аккаунты, вы можете зайти во ВКонтакте, в Максе, и там есть пост для нашей сегодняшней темы. И прямо под постом начинайте вот по пунктам. Раз, раз, раз, вот такая-то вершина.
0: Прямо
1: вот
0: под нашими постными лицами.
1: Да.
0: Скажем так.
1: Пишите свои сообщения. А мы уж каким-то образом... У нас способы разные для того, чтобы поднять вам настроение. Если вдруг не получится шутками, а такое невозможно.
0: Абсолютно.
1: Да. У нас есть много крутых песен. У нас есть рубрика «Мишкины фишки».
0: Она всегда
1: новости
0: всегда.
1: В конце концов есть о том, как...
0: Что там?
1: У нас прямая осанка помогает нам жить лучше. Вот буквально через две песни я вам расскажу как раз для девушек, которые прямо сейчас, возможно, делают зарядку под нашу музыку, да, там раз разминаются.
0: И сутулятся, да, из-за чего-то.
1: Вот новость, которая позволит вам ходить прямее.
0: Андрей сейчас вам по спинам-то надает скоро.

0: осанка.
1: Так, подожди, можешь после такой песни красиво сказать прям?
0: Сейчас это самый красивый был вариант. Да? Ну, прямая ладно. Осанка – это вот то, это то, что сделает вас красивее.
1: Ну, вот так вот.
0: Поэтому
1: логично.
0: Сергей Лазарев здесь мог бы и допеть. Твоя любовь и твоя осанка. Это так красиво. Прямая
1: согласен.
0: Осанка улучшает настроение, психическое состояние и качество решений. А прямая осанка, да, за которой ты наблюдаешь, ходит и не сутулится.
1: Мне кажется, это лучше.
0: Приятно посмотреть, да, на прямую осанку.
1: А есть новость про прямую осанку? Нет, только про осанку?
0: Здесь нет.
1: Но мы будем представлять осанку.
0: Но подразумевается.
1: Короче, да.
0: Подразумевается прямая осанка.
1: Давай.
0: Исследование показало, группа с прямой спиной выполняла стрессовые задания.
1: Что за группа?
0: Лучше, чем сутулившие.
1: С погонами?
0: Группа особого назначения, с погонами, да.
1: Выполняла.
0: Выполнять когнитивные тесты подтвердили, прямая спина дает более быстрые и последовательные ответы. Они и короткие там.
1: Есть.
0: Поза влияет на распределение внимания и уровень кортизола. Естественно, что вот эта прямая спина, она же дает, позволяет давать быстрые и последовательные ответы по уставу. Просто по лозунгу.
1: Да, да, да. Есть, так точно?
0: Есть, так точно, да, выполнять.
1: Никак нет.
0: И все.
1: Автоматически.
0: Команды вольно не было. И ты вперед раз пошел. Только с прямой спиной такое выполняется. Я думаю, что нам всем нужно, если хочется выпрямить спину, да, нужно идти
1: просто
0: поработать в погонах. Вот и все.
1: И все. Да, и еще, кстати, один факт. Есть в пользу прямоходящих. На примере вот известного актера. Если бы Дуэйн Скала Джонсон ходил бы сутулым, вот как бы его называли, как ты думаешь?
0: Не знаю.
1: Горбатая гора.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: В Магнитоэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: У русского радио более 3000 городов вещания.
0: И о них обо всех расскажет Светлана Казаринова.
1: Или почти обо всех.
0: С понедельника по четверг говорим о городах русского радио. Радио большой страны.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Вы нам пишите свои истории прямо сейчас, непосредственно в Максе под нашим постом с темой дня. И во ВКонтакте тоже вам всем рады. Ирина пишет: хочу вырастить, вот внимание здесь, дорогие друзья,
2: так,
1: красивую, большую,
2: пышную,
1: угу, упругую,
2: грудь?
1: И дальше слово на «г».
2: Ну, грудь, да?
1: Гортензию. Миша, у тебя все мысли, а только...
2: Это цветок тоже, грудь.
1: Пока
2: грудь,
1: не,
2: цветок такой.
1: Ирина пишет, пока не очень получается, но я не унываю.
2: Но зато, как говорится...
1: Красивая...
2: Да, инь без гортензии. Ирина очень красивая. Марина написала, мечтает овладеть сноубордом. Вот такая вершина нацелена, думает, что обязательно достигнет.
1: Ну, удачи, это вообще я могу сказать. Поэтому...
2: Но сначала надо гортензию вырастить.
1: Но сначала надо ипотеку выплатить, наверное. Кстати, про ипотеку. Про ипотеку. Ирина,
2: хороший переход.
1: Ирина написала: закрыть хочется ипотеку и пойти в отпуск. Осталось Ирине еще 3,5 года. Ирина,
2: о, совсем чуть-чуть.
1: Я знаю, что это такое. Вот
2: и
1: это
2: я знаю.
1: Ощущение, когда ты платишь ипотеку, думаешь, еще годик остался, и потом
2: и все,
1: заживу.
2: Наконец-то.
1: И как только ты закрываешь, ты же понимаешь, что ты смог. Ты думаешь, возьму еще.
2: Чего-то не хватает.
1: Потому что,
2: да,
1: ты-то себе жилье купил, а детям кто жилье, да, будет покупать, да?
2: А родителям?
1: А родителям, да, помочь.
2: Конечно,
1: родителям надо,
2: да,
1: чтобы... А соседу? А собаке? Поэтому...
2: А коллеге?
1: Закрываешь одну ипотеку и берешь потом 3 сразу же. Успехов вам желаем.
2: И собаки еще на всякий случай надо взять.
1: И взять, возьмите, да, пожалуйста.
0: Крутую. По-русски.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Давайте читать сообщения, которые нам сегодня пишут по теме вершины, которые вы пока так и не покорили. Давайте читать, пока не поздно. Андрей сообщает.
1: Что будет?
0: Хочу. Закончится.
1: Ты есть хочешь?
0: Закончится время.
1: Нет, скажи честно, ты хочешь есть просто.
0: Крутой по-русски. Скажу честно, Миша, мы тут, к сожалению, не вечно. Андрей написал нам сообщение.
1: Мне кажется, к счастью.
0: Хочу вживую побывать на золотом граммофоне.
1: Это круто.
0: А также выпустить свой сборник стихотворений, но все упирается в финансы. Угу. Я уверенно иду к этим целям. Сейчас нахожусь в поиске высокооплачиваемой работы.
1: Ошибка.
0: Из города
1: сразу.
0: Барнаула сообщение от Андрея пришло, и ошибка здесь есть. Почему? Потому что... Давайте, Андрей, объясню вам слово «богема», что такое, да? Это люди, которые вот, которых мы относим в высокое
1: общество,
0: высшее общество, интеллектуальное.
1: Да.
0: Оно изначально вообще, слово «богема», вкладывалось в слово «бедность». То есть человек...
1: Наоборот.
0: Очень бедный.
1: Ну, и, свой простой, из народа.
0: И вот именно свою жизнь он посвятил творчеству, стихам. Mm-hmm. Поэтому чем человек беднее, чем больше у него голод, тем лучше стихи у него получались.
1: Ну, да.
0: Поэтому, Андрей, тут главное...
1: Ни в коем случае не искать вот эту высокооплачиваемую работу. Mm-hmm. И, наоборот, надо бросать работу.
0: Да.
1: Надо ничем не заниматься, только писать стихи. И даже мы можем, в принципе, помочь. Можете нам все деньги, там, квартиру, все это присылайте нам. И тогда, я уверен, вы станете очень крутым поэтом.
0: Я желаю Андрею хотя бы успеть за эту жизнь вживую побывать на золотом граммофоне. А стихи уже пусть живут в веках, которые пишут. Андрей, потому что там уже, ну, сам понимаешь, там уже потомки...
1: С другой стороны...
0: Потомки получат все деньги как раз. Вот это так всегда обычно бывает. Там какой-нибудь известный поэт, да, голодал всю жизнь, жил впроголодь, а потомки его получают прибыли,
1: славу, деньги,
0: за все остальное. Или художники, ты читаешь биографию художника, беднейший был вообще.
1: Абсолютно, там никто не знал его.
0: Изобразил какую-то картину, которую потом продавал за миллионы долларов, и потомки прям благодарили его.
1: Поэтому спасибо большое.
0: Андрей, вот такой путь у вас,
1: да. Кстати, вот сообщение, которое, возможно, поможет Андрею. Ирина написала: я люблю вязать варежки, а вот носки только собираюсь освоить. Думаю, вот все получится. То есть, в принципе, Ирина может связать как раз эти варежки Андрею и поспособствовать этому.
0: Но, во-первых, Ирина может не переживать, потому что если у нее пока не получаются носки, можно варежки надеть на ноги, и получаются носки.
1: А если слишком большие варежки, это уже пальто.
2: Крутое по-русски.

0: приемы. Я знаю, как возник этот вид спорта. Мне кажется, кто-то из нарушителей сел в машину ДПС и не захотел оформлять штраф.
1: Да нет же, это и когда, началось... это когда супруги вместе ехали в магазин и смогли договориться, крупу купить или гречку. В какой-то момент у них начинается карджицу, да, что ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь.
0: Ты занимался карджицу, что ли?
1: Периодически, да, у нас такое бывает. Сначала перепалка словами, а там уж гляди, и может быть даже перетягивание каната начнется или что-то еще.
0: Ты применял удушающий?
1: Перетягивание кошелька. Мне применяли.
0: Хорошо.
1: Пока я был за рулем.
0: Про битву на подушках все знают, конечно же, но вы точно не знали, что это детская забава. Внимание, стало профессиональной дисциплиной. В 2021 году появилась организация, которая ввела правила и экипировку бойцов. Официально участники выходят на ринг. В течение 3 раундов по 90 секунд пытаются нанести друг другу как можно больше ударов по голове. Ждем появления таких профессиональных дисциплин совсем скоро, как прыжки с дивана, бег с препятствиями до холодильника.
1: Я думаю, я знаю, как можно назвать этих спортсменов, которые бьют друг друга подушками по голове. Чудо в перьях. Да? Чудо в перьях в правом углу, чудо в перьях в левом углу.
0: Это так можно назвать победителя.
1: Победителя. И у нас сегодня чудо в перьях. Представитель Китая. Ну, какой-нибудь такой.
0: Например. Но самым необычным видом спорта можно назвать, мне кажется, диско-футбол.
1: Это когда D-I-S-C-O и еще забивают голы, да?
0: Ты абсолютно прав. Это танцевальный аналог футбола, в котором команды передвигаются по полю под музыку и только в танце. Бегать и неподвижно стоять запрещено. Нужно забивать голы и впечатлять судей, которые начисляют дополнительные очки за хореографию. И теперь объясняется, почему, да, вот в футболе все чаще на матчах появляются женщины-судьи. Потому что станцевать танго с таким арбитром намного приятнее.
2: О-ла-ла. Мишкины фишки на русском радио.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Нам наконец-то написали сообщение по теме.
2: Впервые. Да ладно, очень много сообщений.
1: Много. Но Евгений написал вот прям самую суть. Здравствуйте. Вчера был юбилей Кировско-сельскостроительному комбинату. 50 лет. Вот она, та самая вершина, которую они достигли. Вот это достижение. Поздравьте всех работников с этим достижением. И сегодня день строителя. Сегодня мы всех с праздником поздравляем. Кстати, тоже про это нельзя забывать. Тем учитывая, что строители... Вот действительно те самые...
2: В принципе, и еще скалолазание, это все вместе,
1: да,
2: мне кажется.
1: Все, да, все это вот то, что связано как раз с ними, с покорением вершин. Угу. Потому что порой мне вот люди, которые работали в строительстве, в том числе и мой папа, рассказывали очень жуткие истории в свое время, когда строили
2: Расскажи
1: дома.
2: Расскажи нам тоже.
1: Как, знаешь, когда строят дома, особенно панельные дома, вот они собирают из вот этих
2: блоков,
1: вот,
2: да?
1: Блоков, да. И для того, чтобы блок соединялся один с другим...
2: Залить бетон? Вот
1: нужно
2: это, да?
1: проложить бетон между блоками. Естественно, нужно это все раньше клали вручную. Поэтому они поднимались на самый верх. Ну, допустим, представь, этажей 8, да, панельный дом, этажей 8 вверх.
2: Да.
1: И по краю.
2: Просто ходят спокойно,
1: по краю,
2: да?
1: Просто с лопатой раз положили, и потом после этого блок прилепляется. Потом еще выше. То есть по краю совершенно.
2: Какой-то просто.
1: И потом, да, люди когда рассказывали, когда уходили в отпуск, то после этого ты выходишь из отпуска. На первом этаже, знаешь, хватаются за все угодно. То есть до отпуска человек ходил по 8 этажу по краю, а тут он ходит по этому.
2: Надолго, получается, не нужно.
1: Лучше не надо. Я, кстати, я сейчас не смогу передать. Я смотрел как-то видео еще одного парня, да, то есть он блог записывает, как он там наверху как раз скалолазанием занимается, спускается ногами вниз, у него он снимает видео, у него вниз этажей 12-13, ноги просто болтаются, и он говорит, смотрите, как я спускаюсь, и он что-то мажет там, знаешь, как этим строительным какой-то смесью, и ему говорят, парень, нам без разницы, что ты там мажешь, кто вообще проверяет твою работу, поэтому человек, который, мне кажется, работает в строительстве.
2: Ему ничего не страшно.
1: Ему на американские горки, может, и на обозрение кататься.
2: Когда этот человек приходит на любой аттракцион, да?
1: Да.
2: Говорит, а меня не надо пристегивать.
1: Я работал в строительстве 50 лет.
2: В сельскостроительном комбинате.
0: Крутую по-русски. С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18:00. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с Офис Мак.
10: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
14: Русское радио приглашает.
15: Здорово, кожаные мешки!
14: Гарик Харламов.
16: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
14: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
15: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
17: 6+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: по-русски. Крутую.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Спасибо большое всем, кто писал нам сегодня сообщение. Вы молодцы. Да,
2: очень конечно, много.
1: Много вершин непокоренных, но у вас все впереди. У вас все впереди, вы в себя верите.
2: Есть цель.
1: Карина, у нее какая цель? Всем доброе утро, хочу попасть на русское радио. Сейчас его слушаем. Вы сможете это осуществить? И как это осуществить? Карина, ну смотрите, у нас сейчас в студии сидит Илья Крылов.
2: Да.
1: Человек, который умеет креативно отвечать на все вопросы, которые ему задают. И вот как только вы научитесь, как он отвечать на вопросы, у вас все получится. Итак, Илья Крылов, вопрос к нему. Вершина, которую ты так и не покорил.
3: Пожалуйста. Ребята, привет.
1: Привет. Привет.
3: А я сделал все.
1: А, все?
3: Все, что мне надо, я сделал.
1: Покорил уже все?
3: Нет непокоренных вершин.
2: А, Игорь. Слушай, вот это человек.
1: Вот этот человеч. А знаешь, почему?
2: Почему?
1: Потому что он сам вершина. Если ты не можешь покорить вершину, вернее, если ты покорил
3: вершину... Ты превращаешься в вершину сам.
2: А я бы так сказал, друзья, если вы покорили Эверест, это ерунда. Попробуйте покорить
1: Илью Крылова.
3: Ох, ребята!
1: Собственно, это пожелание конкретно к Карине, которая спрашивает, как попасть на русское радио.
2: Как только покорите Илью Крылова...
3: Все, знаете вход на русское радио.
1: И выход.
2: Короче, через Илью Крылова.
1: Мы знаем выход. Самое главное, нам уже его показали.
2: Нам показали только что.
1: Андрей Макеев, Миша Набоков выходят через этот выход. Илья Крылов остается и закрывает этот выход на ближайшие несколько часов.
3: Входит и выходит.
2: Замечательно выходит.
1: Завтра услышимся. Все пока. С 9 до 11, чтобы были здесь.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем.

0: Реклама на русском. Простой рецепт решения вопроса с жильем. Берем квартиру в новостройке, заезжаем в нее сейчас, а платим потом. Группа компаний «Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку от застройщика на готовые квартиры в разных районах города. Нужны подробности? Звоните 210-210 и в квартал.ру.
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С начала августа в стране вступили в силу сразу несколько значимых законов. Заработали ограничения для граждан, которые уехали из России и были осуждены за преступления против страны. Им блокируют счета и имущество, ограничивают права на вождение, запрещают регистрировать бизнес и пользоваться госуслугами онлайн. Также в августе заработали новые меры поддержки участников СВО и их семей. И к другим темам. Минпромторг не собирается в ближайшее время сокращать перечень товаров параллельного импорта. В ведомстве заявили, что за полгода суммарный объем такой продукции превысил 10 миллиардов долларов. Механизм параллельного импорта действует уже 4 года. Он позволяет через другие страны ввозить в Россию товары без согласия производителя или правообладателя. В стране заметно выросло число пациентов с нарушением обмена железа. За последние 5 лет, по оценкам разных экспертов, показатель увеличился на 20-45%, сообщили «Известиям врачи». Специалисты связывают ситуацию с изменением пищевых привычек, распространением ограничительных рационов и ростом числа процедур, влияющих на усвоение питательных веществ. Кроме того, люди все чаще пытаются самостоятельно восполнить нехватку микроэлементов, что может привести к опасным последствиям. В предстоящем учебном году осенние каникулы у школьников, которые не учатся по субботам, будут длиннее зимних. Минпросвещение рекомендовало назначить осенние каникулы на период с 26 октября по 3 ноября. С учетом Дня народного единства 4 ноября и предшествующих выходных, для учащихся на пятидневке отдых фактически растянется на 12 дней. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Летели, летели и прилетели выходные. Теперь наш синица из двух дней у нас в руках. А кто-то и журавля уже ухватил. Это крупная птица, конечно же, отпуск. Так что отдыхаем все дружно, весело и под любимое русское радио. До 15 по Москве я, Илья Крылов, сегодня с вами. Всем большой субботний привет. Зажигаем и устраиваем прямо сейчас на русском самый настоящий блокбастер. Поехали!

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова.
1: Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации «Агат-РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агат-РФ Пробег. Загородная 8А. 54-99-99.
2: Агат. Покупай выгодно.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 мл. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Русское радио.
1: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
2: В чувствах перекати поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое на русском. С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников, ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
3: Будут.
0: Новости?
3: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
4: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Филипп Киркоров пел только что про Луизу на русском радио. Имя, конечно, красивое, но не такое частое. Вот не всегда услышишь, конечно, чтобы девочек постоянно Луизами называли. Кстати, в этом году самыми необычными женскими именами оказались Славия, Искра и Сора. Ну, а мальчиков при рождении называют в этом году Цветай, Патрикей, Марс, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Ее имя тоже непростое. Кэти, а вот и ее дети. Кэти Топурия и группа А-студио на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на Т-банка.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Для меня День знаний наступает в августе, когда я узнаю, сколько стоит собрать ребенка в школу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь

0: Третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.

0: октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.

0: Офис Мак. Офис Мак. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Правило простое. Увидел, влюбился, и в твоих руках это счастье золотое. Русская красавица. И сарафан у нее самый модный, и такая внешность эффектная. И вообще умеет она себе и показать, и с ней никогда не соскучишься. Ведь недаром же говорят, что наши девушки и женщины самые-самые-пресамые во всех смыслах. Поэтому нам, парням, и не спится до утра. Только о вас, девчонки, и думаем. Да.

0: Реклама на русском.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-503-360.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские и дошкольные учреждения. В областном центре функционируют более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий, особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушении при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона.

0: 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Илья Крылов.
2: 8 августа на календаре, суббота. Лето, с одной стороны, продолжается, но с другой стороны, день за днем уже выходит на финишную прямую. Осталось-то что тут? 3 недели, да, до конца календарного лета. И так хочется, конечно, все успеть, ничего не забыть сделать этим летом, чтобы потом всем вокруг рассказывать, как время это прекрасное мы с вами провели. Надеюсь, у вас все хорошо, и дальше на русском радио тоже все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни? Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агат.РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агат.РФ Пробег. Загородная 8А, 54-99-99.
1: Агат. Покупай выгодно.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: И все сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: на русском. Мы едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней?
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на русском радио.

Ну, а когда мы вырастаем, тут уже взлеты и падения совсем другие. Но плакать нам нельзя, слабость свою показывать. Мы сильные, совсем справимся. И внутри у каждого из нас светит солнце.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: «Лента».
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Если не можешь изменить ситуацию, просто сделай вид, что так и было задумано. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Да, горой за нас всегда были наши родители, когда мы под стол пешком ходили. И вот мы выросли, уже все готовое сделать ради счастья своих детей. Все самое лучшее им. И, конечно, самое главное, чтобы они у нас были здоровы. На русском радио я, Илья Крылов. Всем отдыхающим со своими семьями сегодня привет. И даже если вы работаете, друзья, в эту субботу, не беда. Настроение сделает прекрасным. Дмитрий Маликов, дуэт Анны Асти и Димы Билана, группа «Серебро». Ну а прямо сейчас «Иванушки» подарят нам капельку летнего света.

0: вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну, что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с «Офис Мак».
5: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

всегда всего мало. Денег мало, выходных мало, отпуска тем более мало. Всегда хочется больше, не говоря уже о лете. Оно и так маленькое в наших краях. 3 месяца всего каких-то, а где-то еще меньше лета бывает. Так что каждый день как драгоценный, особенный, бережем и проводим только с самыми близкими. И сегодня с ними мы будем вместе.

0: Реклама на русском. Простой рецепт решения вопроса с жильем. Берем квартиру в новостройке, заезжаем в нее сейчас, а платим потом. Группа компаний «Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку от застройщика на готовые квартиры в разных районах города. Нужные подробности? Звоните 210-210 и в «Квартал.ру».
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой!
3: 57-71-17.
4: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Застройщик ООСЗ «Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный «Юсберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-503-363.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: А где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Вообще, человек
4: или что?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране ужесточили миграционный контроль. Президент на неделе подписал закон, расширяющий перечень правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Депортация будет применяться в том числе за неповиновение сотруднику полиции или военному на границе, мелкое хулиганство, пропаганду запрещенной символики и нарушения на митингах. С 1 марта банки начнут блокировать переводы россиян при наличии вредоносного программного обеспечения на устройстве. Для выявления вредоносного ПО банки должны будут получить согласие клиентов. Напомню, с начала года вступил в силу приказ Центробанка, который расширил перечень признаков подозрительных операций вдвое, до 12 критериев. Федерацию скейтбординга и роллерспорта России признали как единственную организацию, представляющую интересы страны в WorldSkate, а также сняли все ограничения с наших спортсменов в допуске к международным соревнованиям под государственным флагом, гимном и национальной символикой. С недавнего времени скейтбординг – официальный олимпийский вид спорта. Он дебютировал на играх 2020 года в Токио, вошел в программу Олимпиады 2024 года в Париже и утвержден для проведения на играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Карелию признали самым кинематографичным регионом страны благодаря экранизации повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие», собравшей почти 40% всех просмотров в исследовании одного из книжных сервисов. Второе место заняла Ростовская область с фильмом «Тихий Дон». Алтай замкнул тройку лидеров. Лента «Калина Красная» Василия Шукшина набрала почти 20% просмотров. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

ком-то все или обо всех в один момент, то был бы маг-волшебник, предсказатель и, возможно, занимался бы в жизни совершенно другими делами. Но таких способностей у меня нет, и даже голоса я не слышу, и, возможно, это даже хорошо. В некоторых фильмах, вот посмотришь, люди слышат голоса, мысли умеют читать, это уже получается как наказание. Я только слушаю голоса любимых артистов русского радио, вот это совершенно другое дело. Присоединяйтесь ко мне, зовут меня Илья Крылов. Встречаем Елену Север, группу «Градусы», Артура Пирожкова и Роман команды «Винтаж» на русском радио. Подпевайте.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: У русского радио более 3000 городов вещания.
0: И о них обо всех расскажет Светлана Казаринова.
1: Или почти обо всех.
0: С понедельника по четверг говорим о городах русского радио. Радио большой страны.

0: платиться и в бабушку, и в даму бальзаковского возраста, да в кого угодно. Артист, он и словом одним артист. Кстати, готовится Артур Пирожков к московскому концерту, выступит скоро, 28 августа. Давайте пожелаем ему удачи, чтобы был полный аншлаг.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.5 25 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, бывают дни невеселые, и ситуация в жизни как-то только время лечит и оставляет в памяти нашей тех, кого невозможно никогда забыть. И самое главное, помнить и не забывать нам этих людей и вообще все происходящее. Не забывайте, вы слушаете Русское радио, и только любимая музыка наполняет наш субботний день, и ароматом духов мы его сейчас тоже наполним. С флакончиком классного парфюма пришел Сергей Лазарев.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономтес Офис Мак.
6: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6+.
11: А

0: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: А в гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Я хорошо переношу жару, но только на короткое расстояние. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

подарки друг другу, музыкально-поздравительные. Скорее пишите в стол заказов Русского радио. Номер для сообщений в мессенджеры 8-916-003-105-7. Заходите в Макс-канал Русского радио, ВКонтакт, Одноклассники. Пообщаемся. Я, Илья Крылов, жду вас в столе заказов.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском. Простой рецепт решения вопроса с жильем. Берем квартиру в новостройке, заезжаем в нее сейчас, а платим потом. Группа компаний «Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку от застройщика на готовые квартиры в разных районах города. Нужны подробности? Звоните 210-210 и в «Квартал.ру».
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-5-363.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам расширить применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Кроме того, правительство намерено повысить грантовое софинансирование особо значимых проектов, связанных с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений до 80% стоимости за счет федерального бюджета. И к другим темам. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новой программе. Минпросвещение обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будут изучать в 9-11 классах, при этом увеличится количество часов на историю по единой программе с фиксированным порядком тем. В отдельных школах всех регионов со 2 по 8 классы введут оценку за поведение. Взлом аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и на госуслугах является одним из этапов мошеннических схем. Для защиты учетных записей МВД рекомендует использовать менеджер паролей, передает ТАСС. Ведомство советует во всех аккаунтах устанавливать разные пароли. Это также должно помочь в недопущении взлома мобильного банкинга. Для защиты данных надо периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в интернет и достаточно ли он надежный. День физкультурника отмечают сегодня в стране. По последним данным, более 80 миллионов россиян занимаются физической культурой и спортом. Это почти на 3% больше, чем годом ранее. Этот праздник отмечается в нашей стране с 1939 года и объединяет всех, кто выбирает активный образ жизни. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дневной субботний стол заказов распахнул свои двери для ваших приветов и поздравлений. Присылайте прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7 и пишите в Максе, ВКонтакте, Одноклассниках Русского. В студии у микрофона Илья Крылов. Всем привет, а вот и первое сообщение часа. Дорогое, любимое русское радио, примите, пожалуйста, большие приветы из Ливана. Принимаем, постоянно слушаем вас. Любим и хотим поздравить нашу любимую Аленушку с днем рождения. Мама, папа, братик Даниэль, сестричка Катрина поздравляет с 7-летием Аленушку, желает ей всегда оставаться такой же веселой, умной, талантливой, красивой, лучезарной, доброй девочкой. Каждый день пусть будет окрашен красками счастья, любви, мира, тепла, доброты, благодати и чудесами. Аленка, мы тебя любим. Русское радио присоединяется. Дальше поздравление от внука летит. Хочу поздравить Татьяну с юбилеем, 60-летием. Желаю счастья и здоровья. Доброго субботнего дня, Русское радио. Большой привет нашим бойцам, которые сейчас стоят на защите Родины нашей великой России. Ребята, мы с вами. Победа за нами. Маруся, Луганская Народная Республика. Маруся, мы вас поддерживаем. От Сергея большой привет Ольге Комаровой. Выздоравливай. Пусть болезнь отступит. Родные будут рядом. Все у тебя получится.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: И полетели дальше в столе заказов на субботнем русском. Привет, любимое русское радио. Пожалуйста, передайте привет любимым деткам, сыну Егору, доченьке Валерии. Их очень сильно люблю, от Ольги. Дальше большая семья и все друзья поздравляют потомственного учителя танцев, чечеточника, аккомпаниатора и хореографа из Санкт-Петербурга. Это Михаил Михайлович Уманец. 75-летием вас, Михаил Михайлович. Дальше вот так продолжается письмо. Дорогой, уважаемый Мих-Мих, воспитал не одно поколение замечательных артистов. Желаем здоровья и творческого долголетия. Русское радио присоединяется. Отправляемся в город Химки. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет вам и моей любимой Юлии Авдеевой и всей маршрутке, в которой мы сейчас едем на свадьбу. Вот это я понимаю, вот это праздник, вот это день счастливый. Дальше Инге Богачевой, Марине Вихиревой и Свете Смирновой. Большой привет от Леши.
1: Здравствуйте. Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: аренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое.
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляйте свои послания дальше на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры русского. Есть у нас и канал в Максе, читаю сообщения оттуда и смотрю в Одноклассники и Контакт русского радио. Илья Крылов у микрофона. У учителя физической культуры Зимовниковской средней образовательной школы номер 6 имени Героя России Дьяченко Натальи Викторовны Пятницкой сегодня праздник, день физкультурника. Желаем счастья, здоровья. С уважением, Сергей из Ростовской области. Дальше. Родное любимое русское радио, спасибо, что вы всегда с нами. Мы едем в Хорватию, обещаем отдохнуть и за вас. Германия, семьи и Оста, и Кистера. Ух вы, какие дразнилки! А у нас тоже в России лето, и мы тоже здесь прекрасно отдыхаем. Ребята, вам привет из Москвы и студии русского радио. Дальше семьям Голомысовых от семьи Барышниковых. Большой привет соседям, желаем отличных выходных. Любимое русское радио, Ване и нашей собачке Джесси, привет, с вами всегда есть что делать, так классно, весело, даже ремонт, люблю вас, Маша. Маша, мы вас любим. Русское радио любимому мужу Саше и лучшему соседу Яну, который сейчас накрывает крышу. Ребята, привет, мальчики, я вас верю. Деревня Плиговки, от Светы было это послание.
0: Стол заказов на русском радио.

0: На Русское радио и невозможное возможным в момент стало. Ваше письмо уже в эфире на моем столе. В столе заказов. Привет, Русское радио. Большой привет жене Алене и детям Самиру, Захару, Никите и Матвею. Добрый день. Егору Горобцову от Даши большой привет. Желаю хорошего настроения и прекрасного дня. Дальше. Сегодня день рождения у Наташеньки Пазюбан. Желаю солнечного настроения, радостных событий, всегда оставаться такой же энергичной. Энергичной, целеустремленной. Поздравление было от Татьяны. Русская присоединилась. Дальше поздравляем дорогую внучку Анечку Кокурину с поступлением в ВУЗ. Аня, твоя мечта сбылась. Будь дальше такой же уверенной в себе. Иди к своим целям. А мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка Мироновы, поселок Лежнево Ивановской области. От Надежды послание. Привет в город Киров. И вам, Русское радио, тоже привет. Также драгоценным родителям Виктору и Елене, не унывайте. Все будет пучком. Скоро женим вашего сына на сокровище несусветном и выдохнем всем добра. Вот это вы сказали. Ну, пусть будет так, и пусть дальше все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: настроение.
1: Собирайте друзей, если пока еще не собрали. Русское радио погромче. И отдохнете классно. Будет вам лучший день. Илья Крылов у микрофона. Продолжаю стол заказов. Любимому мужчине Алёше большой привет. Люблю тебя, скучаю. Жду в гости на котлеты. Алена нажарила котлеток. Аромат такой. Пальчики оближешь. Дальше привет из Луганской Народной Республики. Из города Северодонецка. Большой привет мужу Дмитрию. С днем рождения. Мы его любим. Виктория поздравляла. Русская присоединилась. От Дианы привет мужу Сереге, дочи Еве и Верочке. Вероники, наверное. Все-таки я люблю вас, ваша мама. Илья, добрый день. Хочу поздравить всех слушателей Русского радио, у которых есть кошки, со Всемирным днем кошек. Желаю всем владельцам кошек крепкого здоровья, оптимизма, любить своих питомцев. А у кого нет кошек, обязательно завести себе кошку или котика. Кормить бездомных кошек и котов на улице. Это очень доброе, благородное дело. У доброй души человечек Виктория из Санкт-Петербурга написала это послание.

0: 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио.

0: Ищу-ищу, и сказать, что я иногда жду тебя, иногда не жду тебя, это ничего не сказать, потому что всегда жду, с восхищением встречаю тебя, Артем Сорокин.
1: Привет, Илья.
0: Ну и всех своих коллег, кто приходит на Русское радио в эту минуту. Кстати, что ты нашел этим летом или пока еще ищешь, быть может?
1: Мне кажется, самое главное, самое интересное, что можно найти вообще летом, это какие-то новые закоулки, новые пространства. Я уж молчу про новые города, новые страны, но хотя бы вот новые районы, где ты неожиданно открываешь свой город, свой поселок, свое какое-то место, где ты живешь, и удивляешься: о, оказывается, я этого местечко не знал. Какой-то пруд, какой-то парк. В общем, время еще есть, друзья. Выходим гулять, ищем новые пространства в том месте, где вы живете.
0: Да, туда-сюда, потому что 3 недели у нас летних еще в запасе.
1: Ну, будем надеяться на бабье лето.
0: Ну, бабье-то мы ждем, да.
1: Да, будем надеяться на теплый октябрь. Мы же оптимисты на Русском радио.
0: Абсолютно точно.
1: Надеемся на хорошую погоду, несмотря ни на что.
0: Да, все, Артем, у тебя труды, заботы музыкальные, приятные, у меня дорога домой. Но уже завтра мы опять будем вместе 15 часов по Москве. Всем спасибо, всем пока и отличного продолжения выходных.
2: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском. Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. УКН 12-233-5-263.
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В августе в стране вступает в силу ряд важных законов. Так, правительство получит дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Выпускники медвузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и участвующие в программе наставничества, смогут получить господдержку. Помимо этого, вводится запрет на капитальное строительство в зонах, подверженных паводкам. А программу «Гаражной амнистии» продлили еще на 5 лет. В Минцифры предложили запретить детям получать СМС-рассылки, причем это коснется авторизации и входа в онлайн-сервисы. Такие поправки планируют внести в постановление о правилах оказания услуг телефонной связи. Кроме того, согласно инициативе, несовершеннолетние абоненты не смогут звонить на иностранные номера. Ранее приняли закон о праве родителей добровольно уведомлять оператора о том, что сим-картой пользуются несовершеннолетние. В Общественной палате предложили оформлять через госуслуги доверенность на ребенка для бабушек и дедушек без визита к нотариусу и лишних расходов. Сейчас для сопровождения внуков в поездках, при обращении в медицинские учреждения и в других случаях старшему поколению требуется нотариально заверенный документ от родителей. Цифровизация процесса избавит семьи от бюрократических проволочек и затрат. 30% россиян определились с будущей профессией уже после начала карьеры, показал опрос. Примерно столько же сделали профессиональный выбор в школе, большинство в старших классах. И только 3% приняли решение о том, кем будут работать еще до школы. Старшее поколение чаще всего ориентировалось на личный интерес к делу. Для молодых специалистов важен сам формат работы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

Когда достаточно субботы? Правда, это субботнее счастье все равно проходит в основном в делах с пылесосом, с ведром и шваброй, с продуктовым пакетом или запахом готовки на кухне. Такое вот наше субботнее счастье, какое есть. А если помечтать, друзья, все-таки мне кажется, между субботой и воскресеньем должен еще быть какой-то день. В субботу хозяйственные дела, в воскресенье все мысли о понедельнике, а вот так, что полностью расслабиться, нужен еще какой-то день. Но что имеем, то имеем, будем пытаться лавировать и успевать все. Русское радио, конечно, поможет песнями, настроением. Меня зовут Артем Сорокин. Я с вами далее. Всем большущий привет!

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сакко, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь. 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
9: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: русском. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
1: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
0: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

ждать-то, в общем, 3 недели до конца августа. Уж если не ждать, а начинать отдыхать, то прямо сегодня. Красивая дата на календаре 08.08.2026. Свадьба сегодня проходит у кого-то в эту красивую дату. А для ускорения и для энергии еще такой факт. Сегодня 220-й день года, друзья. Ну как 220 вольт. Вот кому нужно подзарядиться? Может быть, как раз сегодня 220-й день. До конца года остается ровно 145 дней. Какие у нас сегодня красивые цифры. Ну ладно, на местности сориентировались, на календарь посмотрели. Давайте и в наш плейлист посмотрим. У нас в планах Жасмин, Бурито, а субботу на русском продолжит та еще творческая парочка Джиган и Юлия Савичева. «Отпусти».

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Яндекс.Сити. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
17: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Никогда не произносите «у меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Счастье — это что-то такое совершенно неуловимое. И, наверное, лучше всего могут объяснить, что такое счастье наши дети. Вот как-то у детей оно получается гениально и просто формулировать. Без всего наносного и лишнего. Ну вот, например, счастье — это когда радуются все, веселятся и улыбаются. Полина, 6 лет. Счастье — это быть вместе с мамой. Марина, 5 лет. Счастье — это есть шоколад. Миша, 7 лет. Или еще вот, например, Дима, 6 лет. Счастье — это когда кто-нибудь тобой гордится. Например, ты выиграл медаль. Женя, 10 лет. Счастье — это когда сбывается заветная мечта. Счастье — когда я веселая, не скучно. Вика, 8 лет. Счастье — это когда меня хвалят, говорит Ксюша, 8 лет. Когда мама веселая, когда со всеми можно поразговаривать, когда дедушка объясняет интересные вещи. Ну вот надо у детей, мне кажется, наших учиться простоте восприятия и вот смотреть в корень, что называется. А про музыку мне понравилось, когда все поют. То, что сказал Антон, 7 лет.

0: Реклама на русском.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: Кривой, 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре.

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.

0: Дмитрий Маликов на Русском радио в 16.45. Ну, в общем, пожелание умудриться помимо дел важных на этих выходных еще и очиститься, отдохнуть. Вот Дмитрий Маликов спел про начать с чистого листа. Мне стало интересно, как сам Дмитрий отдыхает? Где черпает силы и энергию? Ну, разумеется, любит играть на фортепиано. Самое важное, Дмитрий Маликов может часами наигрывать мелодии, чтобы перезарядиться, найти новые идеи. Иногда привозит инструмент с собой в поездки. И я такой представляю, как Дмитрий, скажем, ну, едет, например, в Италию и везет с собой рояль. Мол, только на этом рояле у меня получаются гениальные мелодии. Этот рояль везде со мной, я без него вообще никуда не могу поехать. Ну, конечно, это не так, скорее всего, это синтезатор. Насчет отдыха. Бывает, что в компании друзей, ну, например, с Игорем Бутманом, Дмитрий Маликов играет в футбол в составе любительской команды. Это что касается отдыха. Еще ему нравятся походы за грибами. И, чтобы снять напряжение, Дмитрий Маликов иногда посещает баню. У них даже есть традиция ходить в баню с друзьями. Ну, в общем, отдыхаем. Кто как может, кто как хочет. Конечно, под песни на русском.
1: Артем Сорокин.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-503-363.
4: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

что слушает страна. Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минздрав рекомендовал включить в перечень жизненно важных еще 9 препаратов. При этом российские фармкомпании производят только 4 из них. Предполагается, что в список добавят в том числе сахароснижающие лекарства, а также медикаменты по конкретному медицинскому показанию. Как отмечает газета «Ведомости», раньше новые препараты не рекомендовались ко включению в перечень по конкретному показанию, только по общему, из-за большой нагрузки на бюджет. Верховный суд разрешил магнитные рамки для автомобильных номеров и постановил, что за такие знаки нельзя безоговорочно сразу лишать водительских прав. Разъяснение последовало на фоне различной практики по магнитным рамкам. МВД не считает их использование нарушением. Однако некоторые автомобилисты из-за таких креплений лишились удостоверений, пишет РБК. В Верховном суде пояснили, что при рассмотрении таких дел в суде нужно выяснить, позволяет ли конкретное устройство скрыть или изменить номер, либо помешать его идентификации. Абитуриенты, не прошедшие на бюджет, получили второй шанс. Вузы откроют дополнительно более 60 тысяч бесплатных мест. Претендовать на них можно будет после завершения зачисления по квотам. К настоящему моменту по квотам зачислено уже почти 120 тысяч человек. Как рассказали изданию «Коммерсант» представители педагогического сообщества, открытие новых групп потребует дополнительных ресурсов, а многие вузы уже спланировали нагрузку и могут не справиться с таким расширением. Ну и последнее. У берегов Италии обнаружили корабль времен Древнего Рима с амфорами на борту. Предположительно, судно было построено во втором веке до нашей эры. Его нашли в 3 милях от побережья на 50-метровой глубине. Власти Италии назвали находку одним из важнейших подводных археологических открытий последних десятилетий. У меня на этом пока вся информация. Далее эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Если в происходящем вокруг вы перестали видеть какой-либо смысл, надо срочно сходить к окулисту, как шутят представители этой профессии. А сегодня 8 августа, и в мире еще один важный праздник – Всемирный день офтальмологии, друзья. Офтальмология – область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию, болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактику глазных болезней. Офтальмолог, реже окулист, врач, практикующий офтальмологию. Ну и, как говорят офтальмологи, если вам нужны глаза каждый день, проверяйте их каждый год. Будем же об этом помнить, будем беречь наше зрение, будем беречь наше здоровье и, конечно же, слух для того, чтобы слушать русское радио.

0: Реклама на русском. Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова. Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
3: Иванова, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт код-молодости.ру. Ждем тебя, Иванова, Сакка, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

на русском радио с фразой «Чтобы позвонить тебе снова и сказать простые слова». А я вот подумал, что в 26-м году мы все меньше и меньше звоним друг другу. Да, я почитал, почему так происходит. Ну, глубинная причина в том, что изменилась сама природа нашего общения и ритм жизни. Во-первых, появились удобные альтернативы. Мессенджеры позволяют отвечать в удобное время, не прерывая дела. Во-вторых, конечно, звонки часто вторгаются в личное пространство, нарушают поток мыслей, серьезных мыслей. Поэтому люди инстинктивно их как бы избегают, звонки. В-третьих, на это наложился опыт с мошенниками. Теперь многие с опаской относятся к звонкам с неизвестных номеров, что тоже снижает желание общаться таким способом. Ну и, наконец, в целом выросла ценность личных границ. Переписка дает больше контроля над тем, какой информацией делиться и в каком объеме. Вот, знаете, почитал это все, понимаю умом, что да, вроде аргументы логичные, а вот все равно скучаю по тем временам, когда ты просто кому-то звонишь, и человек сразу же берет трубку. Но почему все сейчас так усложнилось в наше время? И как же я люблю тех людей, которым вот набрал, и они сразу же взяли трубку, договорились, встретились, вот прямо сегодня, а?

0: Засыпаем ближе к вечеру суббота. Не знаю, как в вашем регионе, у нас тут жара в столице. Плюс 27, голова немного плавится, все плавится. Точно можно что-нибудь перепутать в этой обстановке. Как-то нужно взбодриться нам сейчас, так и уже через полчаса будем нырять с вами в бассейн с вашими приветами в столе заказов. Но прежде нужны какие-то такие танцевальные, энергичные песни. Например, группа «Фабрика» у нас минут через 6. Читрани, Анасти, Дима Билан. Потанцуем под их историю «Эпилог». А пока же Андрей Губин «Ночь» на русском. Мысленно готовимся к столу заказов.
1: Золотая история. Андрей Губин «Ночь».

0: отдыхают в выходные и чужие, и родные. Все! Русское радио! Празднуем!
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

0: песня, по словам Маши, о моменте, когда шум мегаполиса, бесконечная суета повседневности будто замолкают. Это пауза, которая дает шанс остановиться и разобраться в собственных чувствах. Ну, кстати, пара моих знакомых слышит название этой песни как «Поставь на стол», а не «на стоп». Что, в общем, перед столом заказов очень даже уместно. «Поставь на стол заказов». Он уже в следующем часе. Ну что, 17:46, время московское, суббота на Русском радио продолжается. И, наконец-то, мы с вами добрались до этапа, когда уже будем передавать приветы, общаться, поздравлять друг друга с праздниками. Сегодня они есть, и завтра они тоже будут. Ну и кое-какой интересный сюрприз в начале стола заказов. Музыкальный сюрприз тоже будет.
1: Артем Сорокин на Русском радио. Читаю.

0: повеселимся, блин!
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Простой рецепт решения вопроса с жильем. Берем квартиру в новостройке, заезжаем в нее сейчас, а платим потом. Группа компаний «Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку от застройщика на готовые квартиры в разных районах города. Нужны подробности? Звоните 210-210 и в «Квартал.ру».
4: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика. Диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-260-й.
8: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Мне очень понравилась геометрия яйца.
4: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Орловской области. Там более 16 тысяч жителей остались без света из-за сильной грозы. Обесточены почти 300 населенных пунктов. К восстановлению энергоснабжения привлекли 80 человек и 35 единиц спецтехники. Накануне вечером по Орловской области прошел грозовой фронт с сильным ветром, ливнем и градом. Больше всего пострадали три района – Урицкий, Покровский и Мценский, а также окрестности самого Орла. Российские нейросетевые модели получат государственную поддержку. Для них планируется создать целый ряд льготных условий. Это упрощение подачи документов, аренда центров обработки данных ЦОД и другие опции, пишет газета «Известия». Власти упростят получение статуса национальной и суверенной нейромодели, а для проверки решений разработают единый набор тестовых заданий. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала об истории адресной помощи семье из Свердловской области. После смерти мужа многодетной маме помогли специалисты, врачи и родственники. Благодаря комплексной поддержке женщина смогла справиться с трудной жизненной ситуацией, прошла профильное обучение и стала наставником для других семей, а сейчас получает профессию семейного психолога. Такие примеры показывают, насколько важна своевременная помощь семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Аналитики рынка труда назвали самые популярные подработки россиян. Жители страны все чаще идут подрабатывать садовниками. Интерес к такой работе вырос за год сразу на 60%. В среднем за смену им платят 3,5 тысячи рублей. На втором месте торговые представители. Средняя оплата за смену 6,5 тысяч. Третье место у складских работников. Спрос на такую подработку за год вырос на треть, а заработать можно в среднем 5 тысяч рублей в день. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Суббота! Это такой день, когда очень хочется отдохнуть, но пока думаешь, с кем это сделать, наступает воскресенье. День, когда хочется отдохнуть уже от всех. Так что не теряем времени, отдыхаем где угодно, как угодно, с кем угодно. И, конечно, попутным участвуем в столе заказов русского радио. Он уже начался. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Ну и начать этот час хочется с большого привета всем строителям, которые завтра отмечают свой профессиональный день. Дорогие наши строители, ваш труд – это основа развития городов и благополучия миллионов людей. Благодаря вам строятся новые дома, дороги и целые районы. Отдельное спасибо московским строителям за современный облик нашей столицы и ее развитие. Желаем вам крепкого здоровья, безопасной работы и новых грандиозных проектов. С наступающим праздником, с юбилеем! Прямо сейчас в вашу честь звучит песня в исполнении Ирины Дубцовой на русском. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Иваново, вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сака, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит – приходи и убедись лично.
1: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте еще раз о поводах дня сегодняшнего. Всемирный день кошек, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, День физкультурника в России, а еще день рождения холодильника. Вот уж да, это самое лучшее изобретение для выходных. Ну что, стол заказов продолжается. Пишите о ваших поводах, ваших юбилеях, днях рождениях, праздниках. Добрый вечер, любимое русское радио. Передайте привет моим любимым Сергею, Лидии, Виктору, Людмиле и Игорю. Мы сегодня дружной компанией отдыхаем на нашем любимом озере в Кёльне. Погода замечательная и настроение отличное. Всем добра и любви. Привет, Димуля. Отличного вечера и настроения. Я тебя люблю. Восхищаюсь тобой. Пишет Натусечка. Не описать тех чувств, что я к тебе испытываю. Наслаждаюсь тобой и обожаю. Натусечка, вы так часто пишете комплименты в адрес Димули. Я уже захотел увидеть этого Димули. Что ж там за такой Димуля, которому такие комплименты? Комплиментище, я бы даже так сказал. Плюс, все-таки хочется увидеть хоть один ответный комплимент от Димули. Димуля, ну вам не стыдно? Натусечка такие комплименты пишет вам каждый день. А вы молчите.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+. Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
7: 12+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем передавать приветы. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. Это Русское радио. Передавайте привет не таким, как все, любимым людям. Ну вот Лиза, например, пишет: Левушка, любовь моя, спасибо за то, что я рядом с тобой самая счастливая. Ты моя удача в жизни. Ну прям как начало какой-то песни. Красиво у вас получается. Всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Всех слушателей Русского радио поздравляю с выходными, желаю провести их как следует, естественно, в компании с Русским радио. Добрый день, любимое Русское радио. Передайте огромный привет моим родителям Сомовым Виктору Николаевичу и Зое Николаевне. Они вместе уже 56 лет. Я желаю им здоровья и долгих лет. Люблю вас, мои дорогие. Так, Русское радио, передайте привет сестре Ольге, маме Валентине Михайловне. Они на даче. Хорошего урожая, чтоб все спорилось. Это Ирина, да уж. У всех дачников сейчас такая горячая пора. Да, в общем, она будет продолжаться не только в августе, но и в сентябре, и в октябре. На даче, ну вот, судя по моему отцу, который тоже дачник, вообще на даче не бывает так, что ты приехал и нечего делать. Всегда горячая пора. Ну, практически круглый год, разве что когда снег уже выпал. Ну, и то можно что-нибудь там подпиливать, убирать, собирать и так далее. Короче говоря, всем дачникам большой привет. Спасибо, что слушаете Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время еще есть. Сергей пишет: добрый день, любимое русское радио. С удовольствием слушаем вас всей семьей. Передаю привет из Рыбинска. Анна Маликова на связи. Поздравляю саму себя с днем рождения. Я знаю, что я сильная. Я все смогу, несмотря на невзгоды и ненастье. Да будет у меня счастье. Спасибо, русское, что есть, Анна. Присоединяемся, конечно. Человек, который поздравляет сам себя с днем рождения, но это такой смелый, уверенный человек и вообще убежденный, что все обязательно будет хорошо. Вот мы этого вам и желаем. Артем Шевченко пишет: желаю всем слушателям хорошего вечера, отличного настроения, счастья, как в море капель, и поздравляю с выходными. Передаю привет любимым Савиковым, дяде Андрею, жене Кате и двоюродным сестрам Рите и Саше. Также передаю привет бабушке Вале. Они едут домой в Нижний Новгород. Сейчас они, скорее всего, в Волгограде. Желаю счастливого пути, пишет Артем Шевченко, тезка из Прогресса. Привет, Русское радио. Максим из Красноярского края. Передайте привет любимой супруге Евгении, Ванюшиной, любимым дочкам Ирине и Сашуле, сыну Геннадию, внучку Костеньке и любимой теще Татьяне Алексеевне. Спасибо. Ну что, плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, а стол заказов на русском радио продолжает Дмитрий Маликов и Астеро.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Гипермаркет «Офис Мак».
2: Звонок для учителя.
3: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с «Офис Мак».
3: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света. Доступно о мире, в котором мы живем.
11: 18+. Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Нет, сынок. Летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: сообщения в столе заказов Русского радио. Анастасия Васильева пишет: «Привет, у нас сегодня с мужем годовщина венчания, 12 лет, глаза в глаза, душа в душу, люблю его как до луны и обратно. Желаем всем любви». Наталья Азова: «Сегодня у наших сотрудников Ирины и Василия Луговых годовщина свадьбы, 10 лет совместной жизни, желаем им счастья и благополучия». Катюша Дроздова: «Поздравьте, пожалуйста, Алексея Анатольевича из Кандапоги с его 55-летием, семья». Анастасия Попова на связи: «Сегодня мы отмечаем 3 дня рождения маленькой Мирославы, большой Веры и моего любимого мужа Сергея. Передайте им наши поздравления, счастья, удачи, любви. Мы их очень любим. СНТ «Радуга». Юлия Парфенова: «Привет с Урала. Папа Максим, Юлия, Демид и Ульяна поздравляют сына, брата с днем рождения. Буслаева Сережа: желаем, чтобы все мечты сбывались, чтобы все получалось. Расти большой, учись на пятерке. Любим и целуем». Ну вот, кстати, еще одно такое поздравление для сына. Ольга: «Еду с работы, слушая Русское радио. Передайте большой привет моему сыну, моторному Виктору, и всей его футбольной команде «Царицын 2014». И, конечно же, тренеру Сергею Борисовичу и мне привет, маме Ольге. Ну вот, кстати говоря, насчет спорта. Спортсмен, хоккеист, футболист и вообще, мне кажется, поклонник всех видов спорта. Макс Орлов уже в студии. Макс,
1: здравствуй,
0: привет.
1: Здравствуй. Ты знаешь,
0: как там с хоккеем в августе?
1: Ты знаешь, за последние 2 дня, мне кажется, я стал еще и строителем, потому что так много и так плотно за эти 2 дня общаюсь со строителями. И сейчас, собственно, еду от дорожных строителей, потому что отмечают люди.
0: Отмечают
1: День строителя, хотя он завтра. Но, тем не менее, всем строителям, конечно, большой привет. С праздником. Дорожным строителям тоже. В общем, еще буду говорить и поздравлять.
0: Обязательно. И вот эти 2 дня, и сегодня, и завтра мы обязательно будем поздравлять всех вас, дорогие. Макс Орлов далее со следующего часа. Я, Сорокин, убегаю. Все, пока.
1: Чао.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости большой политики. Американские переговорщики планируют на следующей неделе посетить Киев и Москву. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что приедут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин и Трамп согласовали визит Уиткофа и Кушнера в Москву во время телефонного разговора в июне. Уиткоф провел 7 встреч с Путиным. Последние переговоры прошли в Кремле в январе. Другим новостям. Операторы дорожных камер попросили правительство разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на полосу встречного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно лишь приобщить к административному делу, но нарушителя приходится задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения предложили перевести процесс в автоматический режим. Независимые эксперты предупредили о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей. Министерство просвещения утвердило план школьных каникул. Согласно документу, у школьников, которые не учатся по субботам, осенние каникулы будут длиннее зимних – 12 дней против 11. Зимние школьные каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января, осенние – с 26 октября по 3 ноября, плюс еще День народного единства и предшествующие каникулам выходные. Учебный год начнется 1 сентября, а закончится 26 мая. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу стартовал розыгрыш очередного 3-го по счету тура. Программу из 8 матчей открыла встреча в Самаре, где «Крылья Советов» проиграли калининградской «Балтике» 0-2. Для гостей из Калининграда эта победа стала 2-й подряд. Позже сегодня состоится еще 2 матча и оба в Москве. «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон», а ЦСКА сразится с футбольным клубом «Ростов». У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: такая современная версия хоровода. И под это тоже можно, особенно если есть особенное настроение. Ощущение лета и праздника. С большим приветом, конечно, всем дорожным службам, всем строителям, всем тем, кто занимается вот этим непростым ремеслом, но таким важным и нужным. Вас поздравляю с наступающим праздником, с Днем Строителя. Это с одной стороны. С другой стороны, знаешь, что строители и вчера, и сегодня. Поэтому всем вам большой привет. И для вас в том числе все настроение и вся музыка на русском.
1: Макс Орлов. На русском радио.
0: Так, вообще у вечера выходного дня есть одна особенность. Он заканчивается подозрительно быстро. Только утром ты говорил, ох, целый день еще впереди. Потом раз, и уже вечер. Но не спешите мысленно уходить завтра, потому что и от сегодняшнего вечера, от его остатков, можно еще выжить много всего интересного. Давайте вместе посидим, поваляемся, погуляем, я не знаю, все что угодно под музыку и звуки русского радио. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Всем большущий пламенный привет. Ну и, как я уже сказал, музыка для вас.

0: Реклама на русском. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501

настроение. А вообще любой летний вечер нужно потреблять правильно. Такими, знаете, небольшими глотками. По-эстетски. Да не знаю, встретиться с друзьями. Долго болтать ни о чем и обо всем сразу. Гулять, опять же, без маршрута. Иногда замолчать, просто посмотреть наверх, на звезды. Потому что лето, это ведь не только про море и отпуск. Это про обычные вечера, которые почему-то вспоминаются потом годами. Ну и, конечно, о философски, о любви, о расставаниях. Как это делает друг по руке вверх. Меня зовут Макс Орлов. Я с вами сегодняшним вечером в одной прекрасной музыкальной компании. Здесь, на любимой радиостанции.

вообще есть главный признак того, что лето идет слишком быстро. Ты все еще говоришь, ну вот на следующих-то выходных точно куда-нибудь выберемся, увидимся, встретимся, поиграем на столке, все что угодно. А календарь уже так нервно покашивает августом. Так что не откладываем, выбираемся сейчас, ведь лето точно не умеет ждать, как собственно и время. Поэтому если есть сегодня возможность кому-то позвонить, написать, сделайте это. Завтра воскресенье. Да-да, Русское радио призывает вас. Ну и мы с вами и днем, и вечером, и ночью, конечно же, неразлучны. Музыке точно быть, как и настроению. Меня зовут Макс Орлов. Только вперед!

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
0: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Гипермаркет Офисмаг.
3: Звонок для учителя.
4: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офисмаг.
4: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и

0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Это происходит с каждым однажды.

Да-да-да-дан. Но действительно, иногда лучше план на вечер. Это вообще никакого плана. Подальше убирайте телефон, а любимый человек поближе, музыку поярче, погромче, ну а сообщение, дела и вот это вот вечное надо. Пускай немного постоит в очереди. Мир, поверьте, справится без нас пару часов. Ну а мы пока займемся самым важным, будем жить, дышать, наслаждаться летом, впитывать и слушать. Пускай весь мир подождет, как пелось в песне Сергея Лазарева только что. У микрофона Макс Орлов, и слушайте русское радио. Вся эта музыка для вас.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Мир вокруг

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские и дошкольные учреждения. В областном центре функционируют более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий, особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушении при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона.

0: Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио.
1: Ох, посмотрел я тут в окошко. Поймал себя на мысли, что летний закат — это вообще бесплатное представление, на которое почему-то мы вечно опаздываем. Дела, пробки, телефоны, потом. А солнце такое посмотрело на нас и говорит: ладно, завтра повторю еще раз, но попытку у тебя все меньше и меньше. Да. В общем, иногда, наверное, действительно стоит замедлиться, посмотреть на небо, ничего не делать, включить музыку любимую. Так что под боком всегда закат, теплый вечер, любимый рядом. Никаких тебе билетов в первый ряд, потому что ты сам делаешь свои представления. Музыка в помощь, и наше настроение тоже для вас. У микрофона Макс Орлов. Добрый вечер.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Иваново. Вы готовы влюбиться в себя заново? Встречайте клинику «Код молодости». Место, где высокие технологии встречаются с настоящей заботой. Стильная атмосфера, топовая косметология и экспертная медицина. «Код молодости». Замечательные результаты, которым можно доверять. Наш сайт kod-molodosti.ru. Ждем тебя, Иваново, Сакко, 33. «Код молодости». Раскрой свой потенциал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатарев пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев пробег. Загородная 8А, 54 99 99.
8: Агат. Покупай выгодно.

0: 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Стильный Амода или брутальный Джейку? Выбери своего фаворита. Вагат от 1 миллиона 953 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Запишитесь на тест-драйв по телефону 54 99 99. Официальный дилер Амода и Джейку Агат Иванова.
2: Указана цена на Джейку J6 комплектации актив с учетом прямой выгоды. Акция действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
6: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять нету.
5: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Кто здесь?
1: Пряников
2: и Соловьев.
0: Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте! Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

Бывшие такие люди удивительные. А сначала думаешь, как же я буду без него, а потом проходит время. Появляется другой вопрос. А чего ты вообще так переживала или переживал? Но злиться не стоит. Некоторые люди приходят в нашу жизнь не навсегда, а чтобы чему-то, наверное, научить. Наверное, так, например, выбирать в следующий раз кого-то получше. Анна Асти наталкивает на какую-то философию, мысли, фантазии. В любом случае, вечером или ночью, летние, это очень даже актуально. Русское радио здесь. Мы поехали далее.

миллион. Ух, это когда улыбка дорогая, характер бесценный, а настроение рядом с ней вообще не продается. Да, мужчины, если встретили такого, не пытайтесь узнать цену. Берите любовью, деньгами все равно не потянете. Юлианна Караблова на Русском радио прямо сейчас. Я еще у нас Клявер, а еще у нас Мари Краймбрери. И не только прекрасного, хорошего летнего вечера вместе с Русским радио вам.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня вспомним историю происхождения крылатого выражения «вешать лапшу на уши». Все знают, что так говорят про наглое вранье. У меня с детства при этом выражении всегда в голове возникала картинка, знаете, как собеседник стоит с кастрюлей длинных таких спагетти и ложкой развешивает их вам сначала на правое ухо, а потом аккуратненько на левое. Итак, версий несколько. Первое связывает выражение «вешать лапшу» с похожим по смыслу глаголом «облапошить». Возможно, со временем это слово и превратило лапу в лапшу. Кстати, в толковом словаре Владимира Даля есть глагол «облапашивать», что в некоторых диалектах значит как раз «обмануть», «надуть». И еще в нем есть слово «облапоха» со смешным синонимом «облапошка», то есть «плут» или «мошенник». Но есть и китайская версия. Так идиома «дай гал мадзин» означает буквально надевать высокую шляпу, а в переносном смысле давать ложные похвалы или льстить, чтобы обмануть кого-то. Китайские купцы, которые в 19 веке торговали с Россией, когда им было нужно продать более дорогие товары, надевали на голову высокие шляпы, чтобы казаться более уважительными и привлекательными для русских покупателей. Вот так выражение «вешать лапшу на уши» пришло в Россию вместе с китайскими купцами и было широко использовано в русской речи в значении «обманывать» или «дезинформировать». В русском языке, правда, есть и другие крылатые выражения на эту тему. «Пускать пыль в глаза», «лепить горбатого», «заговаривать зубы». Но о них я вам расскажу в другой раз. Желаю вам хорошего настроения и приятной компании. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
6: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
4: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-77.

Вопросы, ответы, будут ли они, но всегда вечером и ночью находятся те самые ответы, которые порой днем при свете дня, в общем-то, и незаметны. Это «Русское радио», Five Star, только что здесь, у микрофона Макс Орлов, так же, как и вы. Слушаю, мечтаю, думаю, фантазирую, пританцовываю, конечно, потому что мое лето тоже вместе с вами идет, протекает, и я его впитываю всем сердцем. 08 сегодня, еще одна красивая цифра. В общем, и вас, и для вас тоже пускай запомнится чем-то невероятным. Что это?

0: Реклама на русском. Простой рецепт решения вопроса с жильем. Берем квартиру в новостройке, заезжаем в нее сейчас, а платим потом. Группа компаний «Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку от застройщика на готовые квартиры в разных районах города. Нужны подробности? Звоните 210-210 и в «Квартал.ру».
1: Сроки акции с 1 июля по 30 сентября текущего года. Рассрочка напрямую от застройщика на срок от 12 до 24 месяцев при первоначальном взносе от 50%.
2: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
3: Клубный дом «Капучино». Идеальный баланс статуса, комфорта и безопасности. Роскошные квартиры в центре города, закрытая территория, дизайнерские лобби, подземный паркинг, финальная стадия строительства. Клубный дом «Капучино». Время заявить о себе. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Застройщик ООО «СЗ Слобода». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только я.

0: Бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент на этой неделе подписал несколько важных законов. Один из них позволит ведомствам получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Это необходимо для контроля за ценами. Такой мониторинг будет проводиться по всей торговой цепочке от производителя до прилавка. Согласно другому закону, россиян начнут уведомлять об оформлении кредитов через портал госуслуг. Как ожидается, эта мера помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Кроме этого, Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Платить криптовалютой за товары и услуги будет запрещено, она будет доступна только как инвестиционный инструмент. Другой закон распространил систему страхования банковских вкладов на электронные кошельки. Наконец, глава государства продлил гаражную амнистию в стране еще на 5 лет, до сентября 31 года. Капитальный гараж и землю под ним можно оформить по упрощенной схеме. Далее о спорте. На чемпионате Европы по современному пятиборью в Турции прозвучал российский гимн. Россиянин Егор Громадский завоевал золото, опередив по набранным очкам представителей Венгрии и Италии. В современном пятиборье, который еще называют пентатлоном или по старинке офицерским многоборьем, спортсмены соревнуются в фехтовании, плавании, конном конкуре, а также в стрельбе и беге по пересеченной местности. Турнир завершится завтра. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном. В Госдуме предложили обязать производителей указывать на упаковке калорийность всего ее содержимого, а не только 100 граммов, как сейчас. Депутаты направили такое обращение в Минпромторг. По мнению авторов инициативы, такая маркировка будет особенно полезна пожилым людям, родителям с детьми и тем, кто следит за питанием или соблюдает медицинские диеты. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Никуда не хочется спешить. Летний вечер. Но даже мозгу чуть-чуть потише хочется сделать. Послушать, не знаю, звезды, если хотите, тишину. Окна пошире, мысли куда-нибудь туда, к морю, на побережье. И вдруг начинаешь ты мечтать о чем-то хорошем, даже если утром мечтал дожить только до вечера. В общем, пусть сегодня будет именно так, спокойно, тепло, с ощущением, что впереди обязательно случится что-то хорошее, потому что мы всегда рядом. Это «Русское радио». Добрый вечер.

0: 90 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН
2: 12-233-5-263. Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Да, мы все время что-то ищем, куда-то несемся. Успех, деньги, впечатления, счастье. Ну, а потом появляется человек, и вдруг понимаешь, вот оно, главное сокровище. Не золото, не бриллианты, не миллионы. Хотя миллионы тоже, не будем обесценивать, пригодятся. Но настоящее богатство — это когда есть кому сказать «ты мое главное сокровище». Вот как-то так, такие мысли вечерние. Русское радио, Орлов с вами. Поем дальше.
0: А

Иракли. Да-да, свети, свети. А говорят, главное, какая погода внутри. И ведь правда, потому что можно попасть под дождь и все равно идти счастливым при этом. А можно сидеть где-нибудь на островах, кстати, на Мальдивах и ворчать, что Wi-Fi слабенький. Так что берегите свое внутреннее солнце и, самое главное, людей, рядом с которыми оно почему-то всегда светит чуточку ярче. Русское радио с вами.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены.

0: Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Когда летним вечером смотришь на звезды и память сама включает старое кино, вы рядом, болтаете, смеетесь, время вообще никого не интересует, и кажется, что так будет всегда, и ведь удивительно, звезды могут быть те же, ночь та же, только рядом может быть совсем другой человек. И сердце все равно включает тебе повторы. Да, причем без нашего согласия, без рекламы. Ладно, если вдруг замечтались, давайте мечтать вместе. Если влюблены, давайте делать это тоже вместе. В следующем музыкальном часе стартует стол заказов. Час приветов и поздравлений. Вот когда можно говорить, рассказывать о том, что происходит в вашей жизни.

0: Реклама на русском. Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-500.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал на этой неделе закон о мерах по стабилизации топливного рынка. Документ вводит импортный демпфер на дизельное топливо. Речь идет о системе компенсации за поставки солярки на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Механизм демпфера уже применяется к бензину. Ранее правительство продлило запрет на продажу топлива за рубеж. Экспорт бензина запрещен до февраля следующего года, экспорт дизеля до конца текущего месяца. Центробанк впервые с марта установил курс доллара выше 82 рублей, курс евро почти 95 рублей. Как пишет РБК, рубль подешевел после того, как Минфин сообщил о дополнительных покупках валюты. С 7 августа, со вчерашнего дня, министерство увеличило норму ежедневных покупок валюты и золота, причем новые объемы значительно превысили прогнозы участников рынка. Август традиционно считается неблагоприятным месяцем для рубля. За 28 лет курс доллара укреплялся к рублю в августе в 20 случаях. И другим новостям. За забытые в общественном транспорте вещи с 1 сентября придется платить. Перевозчики будут бесплатно хранить находки только в течение первых 24 часов. За дальнейшее хранение будет взиматься плата по тарифу. Процедура возврата строго регламентирована. Водитель или кондуктор передает найденные предметы сотруднику автовокзала в конечной точке маршрута. Пассажир сможет получить свои вещи по паспорту под расписку. Ну и последнее. Министерство обороны США раскрыло 16 новых видеозаписей с НЛО. В опубликованных материалах есть кадры с Ближнего Востока, горных районов и морского судна. На одном из роликов виден неизвестный объект над жилой застройкой. Точное место съемки Пентагон не указал. Публикации материалов начались минувшей весной после поручения президента США раскрывать документы, связанные с внеземной жизнью. Там пока все. Далее в эфире Русского радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, знаю таких, кто только просыпается. Конечно, другой временной отрезочек у них. И на часах точно цифры показывают совсем другое время. Но мы с вами не спим сейчас. Мы с вами вдыхаем это лето, и пускай нам будет хорошо. Русское радио здесь, стол заказов. Рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни. Хорошего, прекрасного, летнего. Влюбляемся вместе. Говорим об этом, конечно, тоже вместе. Я полагаю, что дорога и тропа не забыта вами. К нам сюда на Русское радио номер для сообщений 8-916-003-105-7. Решили написать. Не забывайте сообщения подписывать. Это очень важно. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте. В Одноклассниках к вашим услугам. Меня зовут Макс Орлов. Ну что, этот час принадлежит нам, поэтому не будем терять ни

непременно вернулся. Юрий Зайцев, Татьяна Гагнер и нашей Юреньке большой привет от Лизы из Стокгольма. Ну и добро пожаловать в наше общество. Желаем добра, настроения, побольше улыбок и, конечно, хорошей погоды. Так, о каком обществе идет речь? Или это, не знаю, день рождения сегодня случился? Те, кому за, не знаю, 20 или что, расскажите. Поздравляю Наталью Костомарову с днем рождения. Всего самого наилучшего, не грусти, все будет хорошо. Выздоравливай. От семьи Афанасьевых пришло это сообщение. Так, Димулька, ангел мой, дорогой мой, прекрасного, но, прекрасного вечера и ночи. Натусечка написала. И еще, пожалуйста, привет Русской Радио. Мы сидим на озере в Германии, жарим шашлычки. Начали отмечать День строителя уже сегодня. Хотим поздравить нашего очень близкого друга с наступающим, дедушку Наримана. Спасибо большое, что вы есть. Дедушке большой привет, всех строителей с праздником. Это правда, можно уже поздравлять.

0: Да о, кто там у нас на трубе играет по вечерам? Соседи! Так, стол заказов продолжается. Да, куда уходит детство? Вопрос философский. Ответа не требующий. Дорогой русская, Маша Завр. Дорогой русская, маме Екатерине, папе Артему большой привет. Брату Андрею, сестре Анне. Готово. Марина Михайловна, с днем рождения. Следующее сообщение Наталья Сурина написала. Всего наилучшего от родных и близких. Пожалуйста, поставьте песню. Так, Марина Арсенова пишет всем собравшимся на мой день рождения, который был не так давно. Ваня, Оля, Саша, Леша, Наташа, благодарю за теплые слова и за то, что вы есть у меня. Пожалуйста, привет из Вологды-Гды, любимой Светочке от Александра Клубова. И еще, дорогой Русский радио, пожалуйста, привет ребятам, которые сейчас отдыхают на озере, семейству Мироновых, Мальковых. Отдельный привет Тайсону, Монике. Спасибо за хороший отдых, за прекрасные выходные. Ну, а еще моя любовь Константина. Спасибо Русскому радио за музыку. Да, вот вам новинка, кстати говоря. Всем, кто отдыхает и спать не собирается, большой привет.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но нельзя же быть таким категоричным. Я все сказал. Но я еще не все сказал. Сообщений много, и у вас тут целые истории. Жду тебя весь вечер. Игорь, где ты? Катя написала. Ну, я, честно говоря, не знаю, что там у вас происходит. Может, дату кто-то перепутал. Может быть, связь барахлит. Дозвониться невозможно. Не знаю. В общем, я хочу, чтобы у вас там этим вечером, этой ночью встреча все-таки произошла. Тот кого-то нашел. Дорогой русский, подругу Живину Клеопатру Максимовну с днем рождения. Ничего себе. Живина Клеопатра. Да, именам я не перестаю удивляться, честно говоря. Так, талантливой сестричке Карине, пишет Саша, сестра. Большой привет, будь счастлива. Готово, дорогой русский радио, семье Конюшенко. Виктория, Ян, родители, моя душа, я всегда буду рядом с вами. Люблю, бабушка Тома, зажигаем. Ну и, конечно, любимый молодой человек Артем. Люблю, отдыхаем вместе. Миленко написала, это сообщение, кстати, пришло из Беларуси. Я тут подумал, что если вдруг кому-то из вас не хватает ритмов, и вы что-то там отмечаете, танцуете, я не знаю, то я бы предоставил вам. Это называется модным словом вайп, я это не поддерживаю, но такой вайп Пирожкова. Держите, это все для вас, делайте громче и отдыхаем вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

Да, на подумать, на помечтать. Не знаю, подзалипать. Есть такое тоже еще слово. Иногда вот прям хочется. Так, дорогое русское радио. Ох, какое сообщение большое. Так, всем слушателям доброй ночи, сладких сновидений, залипать. О, я же говорю, слово есть такое. Дядя Андрей Алексеевич, большой привет жене Екатерине Александровне, двоюродным сестричкам, Маргарите Александре. Также привет бабушке Валентине Николаевне. Они едут домой, так что привет и счастливого пути. Пишет Артем Шевченко из Прогресса. Пришло сообщение. Так, плакат нарисовал Кирилл из Москвы. Интересно, плакат прилагается к сообщению. Ого, всем родным в Барнаул, в Москву, русскому радио. Конечно, мы вот собираем с папой Александром. Мне мой новый письменный стол. Большой ему привет. Ничего себе. Я желаю, чтобы этот письменный стол пользовался особой популярностью. Домашнее задание и не только. Вот все то творчество, которое делаешь для своей семьи, для нас в том числе. Вот там. И, конечно, обязательно приемчик, настроенный на какую волну? Все верно. Русское радио. Стол заказов. Продолжаем.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
1: Это время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

интересно, как Юра написал. У нас здесь целая секта. Секта родственников. Юра Зайцев, Татьяна Гагнер, Лиза Кузнецова и Юля. Это большой привет из Швеции. Мы сидим, отдыхаем. Всем добра, настроения, улыбок и, конечно, хорошей погоды. Русскому радио. Вы лучшие. Без вас мы просто никуда. Это здорово. Так, дорогой русский, пожалуйста, привет мне, Соне, моей маме Адель, папе Эдуарду, пожалуйста. И поставьте красивую песню. Есть такая песня. Дорогой русский, привет Насте из Оренбурга. Она самая нежная, красивая. С нетерпением жду нашей встречи. Павел написал. Паша, вы как будто книгу пишете, роман

как вы там? Да, прекрасного вечера, ночи. Хочу поздравить с днем рождения Шахзоду Мачанову. Счастья, здоровья, любви сестрам Свете, Ирине, Жанне, Наташе. Большой привет от Юлии. Ну вот как-то так. Еще одна песня для вас, господа именинники, и не только Полина Гагарина, далее на русском.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг не собирается в ближайшее время сокращать перечень товаров параллельного импорта. В ведомстве заявили, что за полгода суммарный объем такой продукции превысил 10 миллиардов долларов. Механизм параллельного импорта действует уже в течение 4 лет. Он позволяет через другие страны ввозить в Россию товары без согласия производителя или правообладателя. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала об истории адресной помощи семье из Свердловской области. После смерти мужа многодетной маме помогли специалисты, врачи и родственники. Благодаря комплексной поддержке женщина смогла справиться с трудной жизненной ситуацией, прошла профильное обучение и стала наставником для других семей, а сейчас получает профессию семейного психолога. Такие примеры показывают, насколько важна своевременная помощь семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новой программе. В числе прочего появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. По истории начнет действовать единая программа без права менять порядок тем. Наконец, со 2 по 8 класса в отдельных школах всех регионов начнут оценивать поведение учеников по трехуровневой модели – образцовая, допустимая и недопустимая. Далее о спорте. Два московских футбольных клуба в чемпионате России потеряли очки. ЦСКА и Локомотив не смогли обыграть своих соперников по третьему туру. Сегодня ЦСКА принимал Ростов. Локомотив также на домашнем стадионе встречался с тольяттинским Акроном. Оба матча закончились в ничью 0-0. Розыгрыш третьего тура чемпионата России по футболу продолжится завтра четырьмя матчами в Москве, Петербурге и Казани. Действующий чемпион России «Зенит» сыграет с дебютантом московской родины. «Спартак» примет вице-чемпиона Краснодара. На этом пока все новости. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: на русском радио.
1: Ну, вечер, ночь. У летней ночи свои правила. Если музыка, то любимая обязательно. Если окна летом, то настежь. Но фантазию вообще, честно говоря, лучше не ограничивать. Потому что именно ночью мечты почему-то кажутся ближе. Планы, ну, такие смелее, что ли, а невозможное кажется возможным. Главное утром не испугаться того, что вы сами себе намечтали. Это «Русский радио», у микрофона Макс Орлов. Всем привет.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

услышал какую-то песню, и все, ты уже не здесь, ты снова там, где я был моложе, не знаю, влюбленнее, и почему-то мог прогулять всю ночь, а утром еще нормально функционировать при этом. Наверное, поэтому мы так любим старые какие-то песни, или же то самое-самое состояние, когда, в общем, ностальгия тебя накрывает. Звонкий только что на волнах Русского радио. Мне кажется, мы с вами историю пишем здесь сегодня и сейчас, и пускай это ночь потом вам где-нибудь, когда-нибудь, ну, если не приснится, ну, вы просто вспомните о том, что было хорошо. Русское радио здесь, далее Зиверт.

Весна, но вот осень-то точно где-то там уже на горизонте-то показалась. Поэтому наслаждайтесь августом, прекрасным, любимым временем года, для того, чтобы потом вспоминать какими-нибудь, не знаю, зимними вечерами, как было хорошо и прекрасно. Юлианна Караулова, далее, делайте громче, ночь будет за нами.

0: выше, потому что ночь, время романтики, когда забраться наверх, не знаю, с гитаркой посмотреть на звезды, коллеги помахать рукой. Юлечка, здравствуй.
1: Привет, привет. Да. Сразу вспоминается дискотека аварии, песни «Серенада», как раз то, что нужно.
0: В общем, замечтались мы немножко с тобой. Я спать, все, чао.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Yeah.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Спонсор выпуска — ювелирная улица Приволжска, магазины «Золотой стиль», «Новиков», «Диамант», «Соколов», ИП «Новиков» Николай Владимирович. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские и дошкольные учреждения. В областном центре функционируют более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий, особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушении при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона.

0: 90 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

это, конечно, вершина девичьих грез, когда молодой горячий Хабиб поет, что ты богиня красоты и вообще девочка на миллион. И вот тут-то ты окидываешь себя взглядом и понимаешь, что картошка молодая, а ты нет, зелень свежая, а ты, увы, не очень, и даже кошачий корм, как уверяют рекламщики, манящий и аппетитный. А вот насчет себя, увы, увы. В общем, решил я время больше не тратить и почитать сегодня на досуге статьи крутых бьюти-блогеров. И тут же получила мощный информационный шок. Ведь первая же статья называлась так: «Стань Федей с нашей косметикой». Ну, ясное дело, что это была очепятка, и автор имел в виду фею. Но кто знает, может быть, Федором тоже побыть круто. Ну, во всяком случае, некоторое время. Ведь парни, если подумать по поводу своих бровей и объема талии, вообще не парятся. И только проснулись и уже сразу красивые. Но, знаете, друзья мои, наверное, я все-таки останусь собой. Тем более, что вы меня, как всегда, принимаете невероятно тепло, за что вам спасибо огромное. Обещаю вам также всю теплоту и всю хорошую музыку, которую нам Музрет заготовил до 8 утра. Останусь в вашей компании и каждому из вас бесконечно рада. Это я, Юлия Калинина. Всем привет. Хорошего воскресенья.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Александр Панайотов, как всегда, невероятно хороший. Это тот самый редкий случай, когда и картинка, и звук одинаково прекрасны. Не могу не отметить, что каждый концертный наряд Александра, он действительно шедеврален. Никогда не повторяется, всегда эксклюзивно, всегда очень модно и очень стильно. Но это не говоря уже о том, что Александр в прекрасной форме. Никак мы с вами сегодня с модной темой соскочить не можем, но, впрочем, может быть и не стоит. Ведь в воскресенье можно подумать о чем-то таком легком, несерьезном, ну или во всяком случае подготовиться к тому, чтобы в понедельник глобальную смену имиджа произвести, выйти в люди во всеоружии. Так, чтобы коллеги сказали: «Вау, вот это да!» И поняли, что это все вы, то есть она, создала ту самую атмосферу в коллективе, без которой трудиться решительно невозможно.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Кто-то, видимо, шестое чувство подсказывает мне, что Филипп Киркоров и Олег Майами поют вовсе не про домашние дела, однако слышится именно это. Потому как у меня, как у всех трудящихся, на вечер воскресенья запланирован целый ряд домашних дел. И стирка, и уборка, и глажка. Ну, чтение художественной литературы – это уж так между делом. Друзья мои, надеюсь, со всеми поставленными задачами сегодня справитесь легко. Но помните, что главное, что вы должны сделать в воскресенье – это как следует отдохнуть. Как всегда, призываю вас отдыхать в компании любимого русского, наслаждайтесь любимыми песнями, ловите дзен.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Друзья мои, примерно через неделю, 17 августа, Артем Качер отметит день рождения вместе с многочисленными поклонниками таланта исполнителя. Будем его поздравлять и, конечно, желать творческих успехов, хотя таковые и так имеют место. В общем, хорошего много не бывает. Не могу не заметить, что сам Артем не раз признавался, что считает дуэт с Ани Лорак одним из самых успешных в своей головокружительной карьере. Но еще, конечно, Артикасти, да, вот они там втроем действительно оттянулись. Вообще известно, что Артем очень комфортный визави. Я надеюсь, что рядом с вами также находятся те самые партнеры, с которыми можно и отдых, и работу разделить пополам. Ну а мы на русском, как всегда, сопроводим все это хорошей музыкой.

Но вряд ли после этой песни кто-то стал орнитологом. Однако в одном я уверена, в ноябре 2000 года, когда в чартах появился трек «Реви», он тут же стал поводом рыдать изо всех сил для всех девчонок страны. И ваша покорная слуга была одна из тех, кто немало драгоценных слезинок пролил именно под эту песню. Попадает в самое сердечко. Вообще не могу не заметить, что пластинка «Подожди меня», дальше многоточие, которое вышло в этом же году, она максимально хитовая, до сих пор слушаю с удовольствием, и абсолютные флешбеки начинаются. О, это безумная юность, о, эти 18 лет. Дорогие мои, надеюсь, песни, которые звучат здесь, на русском, вам помогают и прошлое вспоминать, и в будущее смотреть с уверенностью и хорошим настроением.

Это настоящая девушка-космос. Ольга Серябкина здесь, на русском. Почему космос? Ну, потому что день рождения Ольги 12 апреля. И я думаю, что неспроста, ибо она, как первооткрыватель, нас с вами увлекает за собой в музыкальную вселенную. И там, казалось бы, в безвоздушном пространстве, где мы, простые смертные, не звезды шоу-бизнеса, не звезды эстрады, вообще дышать не можем от восторга. Мы себя чувствуем, как рыба в воде, потому как у нас есть та самая прекрасная проводница, которая создает для нас максимально комфортную обстановку. Ольге, как всегда, мои овации, и не могу не заметить, что да, может быть, когда-то бывало и лучше, но я, если честно, не припомню. Оль, молодец, так держать. Подхватывает музыкальную эстафету группа «Моя Мишель». Как бы ни менялись ветра, здесь на русском все для вас. Наслаждайтесь.

0: в чем себе не отказывай. Ныряй в чудо. Русское радио. Лето.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, доброй ночи, доброго классного воскресного утра. И знаете, сегодня начнем, пожалуй, с поздравления тех, кто не задается вопросом, что нам стоит дом построить. Эти ребята просто строят. Они делают все возможное, чтобы квартирный вопрос никого из нас с вами не портил, и чтобы у учеников были школы, у врачей – больницы, у водителей – дороги, мосты. И все это они, наши дорогие строители. Позвольте вам пожелать крепкого здоровья, радости, благополучия семейного. Пусть все у вас будет хорошо, и пусть ваше личное, персональное счастье вот так по щелчку пальцев строится. День строителя отмечаем сегодня. Ура, ура! Привет, любимая русская! Поздравьте Сергея с профессиональным праздником, пишет Аленка. День строителя, дальше три восклицательных знака. Ну что, Аленушка, от вашего имени, да и, пожалуй, от имени всех наших слушателей, Сергею и всем строителям страны пожелаю еще раз всего самого хорошего. Пусть ваши мечты сбываются, а правильнее сказать, строятся. А Евгения Алексеева пишет, всем доброй ночи, легкого ночного эфира, это уже для меня. Красивой музыки, доброго настроения и душевного тепла. Женечка, дорогая моя, с вами только так. Очень вам рада, спасибо за то, что заглядываете. Оля Петрова сообщает, желаю классного эфира, передаю привет любимому. А горячий поцелуй ему уже, бесподобного воскресенья, комфортной погоды, море счастья и океан любви. Спасибо, русская. Оленька, вам и вашей второй половинке еще раз большой привет. Очень вам рада, давненько не заглядывали. Павел Зайчковский нам пишет, доброй ночи. Ну что, Павел, действительно добрый, пусть все будет хорошо. Привет, любимая русская, передайте привет моей жене Татьяне, пишет Антон. Говорит, спасибо за то, что ты у меня есть, и поздравляет с наступающей годовщиной. А еще привет всей Балашихе.

дорогие мои, давайте-ка еще раз поздравим тех, для кого звезды нынче светят особенно ярко. Нет, это не наши дорогие строители, хотя сегодня множество теплых слов еще прозвучит в их адрес. Это, конечно, новорожденные этого дня, 9 августа. Радости, добра, удачи, пусть все-все будет хорошо. Впрочем, даже если день рождения у вас был вчера, сегодня можем поздравить еще раз на бис. Аллочка из Сочи просит Галину из таинственной загадочной Франции с днем рождения поздравить. Галина очень красивая женщина и приятный, хороший человек. Галина, будьте счастливы, будьте любимы. Если что, мы всей командой вас поздравляем, и пусть все у вас будет замечательно. Павел интересуется, а можно ли оставить привет? Конечно, можно, дружище, пишите непременно. А привет, любимая русская, а у меня завтра день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста. Ну, говорят, с наступающим меня поздравляют, но, дорогой друг или милая подруга, если вы подпишетесь и расскажете в подробностях, кто вы, что, про день рождения еще раз, дату, напишите более подробную. Я думаю, что поздравим без проблем. У нас стол заказов продолжается. 916-003-105,7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И вот так легко, весело, приятно в компании самых лучших друзей мы с вами продолжаем эту воскресную ночь, а у кого-то воскресное утро, и независимо от того, который час в вашем городе, как всегда, встречаем вас с улыбкой. Передаю привет дочери Анастасии, спокойной смены, люблю тебя, это мама Ира пишет. Ирочка, вам и дочурке большой-большой привет. Текс, Денис Белов пишет, Юль, приветствую, Денис, здравствуйте, как всегда на связи, как дела? Спасибо, дружище, все в полном порядке. Знаете, когда я здесь, в уютной студии любимого русского, то все становится хорошо, особенно когда есть вы с той стороны эфира. А Питер встретил меня хорошо, продолжает Дэн, буду скучать. По Карелии также соскучился, так что завтра еду домой в Петрозаводск. Я рад, мой отпуск прошел просто супер. Так что будет что вспомнить. На связи Дэн, всех благ, берегите себя. Непременно, дружище, так и сделаем. Евгения Алексеева, еще раз большой привет. Жень, доброй ночи и всего самого хорошего. Валентина Баранова сообщает, утро или ночь. Юля, привет. Валентина, здравствуйте. А моим родителям, будущих моих учеников, пламенный привет. В первый класс идем вместе. Передайте привет и скажите, что культура общения и юмор – это залог всего. Валентина, судя по всему, вы работаете учителем начальных классов. Ну, я понимаю, что я сейчас капитан очевидность, но это я так на всякий случай уточняю, да. И вот то, что вы говорите, мои родители, мои ученики, это говорит о том, что вы их уже присвоили и станете, как это часто и бывает, второй мамой для 30, а может быть, 25 детишек, которые поступят в ваше распоряжение. А может быть, под ваше командование. Не знаю, как правильно сказать. В любом случае, я вам желаю профессиональных успехов, и пусть у вас все будет хорошо. Ваш труд самый почетный, самый достойный. Всего-всего.
0: Стол заказов на русском радио.

приветом. Переходим на всякий случай еще раз. Наши координаты 916-003-105,7. Двоюродную сестренку Инессу из Волгоградской области с днем рождения, женского счастья, здоровья, дорогая, всего хорошего. Это пишет Мария из Химок. Машенька, вам также большой привет и доброй ночи. Большой привет всем, кто меня знает. Это Анютка пишет и всех поздравляет с днем строителя. Анечка уточняет, всех причастных. Ну, а там дальше букеты, конфеты в виде виртуальных и все-таки очень приятных смайликов. Текс пишет нам Людмила В. Передайте, пожалуйста, привет самому хорошему человеку, нашему солнышку, милой, любимой Виктории Малышевой, которая всегда выручит в трудную минуту, в любой ситуации, в любую погоду, в любое время. Спасибо, зайка наша, ты замечательный, золотой человек, лучший на свете. Как же приятно, что есть вот такая палочка-выручалочка, которая всегда готова протянуть руку. Привет, любимая русская. Передайте огромный привет Кате Комиссаровой. Очень люблю, ценю нашу многолетнюю дружбу. Песню в подарок самую хорошую. Это пишет Анастасия Гребнева. Настенька, доброй ночи.

вибрации, которыми мы наполняем наше жилое пространство. Я вот, например, из тех людей, кто не умеет ходить и обижаться несколько часов, не говоря уже о том, чтобы ходить и дуться на свою вторую половинку и не разговаривать целую неделю. Но нет, это не для меня. Скорее так, пух, взрыв эмоций, а через 2 минуты я первый иду и говорю: ну ладно, ладно, я была не права, давай уже помиримся и снова будем жить долго и счастливо. В общем, надеюсь, бесценные мои ваши конфликты сегодня, если вдруг они неизбежны, будут короткими, локальными. Знаете, как летняя гроза, бамс, пошумела и все растаяло за горизонтом. Кирилл Козырев пишет: Юль, приветствую. Кирилл, здравствуйте. Хочу передать огромный привет своей девушке Татьяне, хорошей смены ей желаю и очень ее люблю. Танечка, вам, как трудящейся барышне, большущий привет и от меня тоже. Огромное спасибо вам за теплую компанию этой ночью, дорогой Кирилл. Соник просит передать привет себе, то есть Соне, а еще маме Адель и папе Эдуарду. Дорогая моя чудная Сонечка, вам приветище самый огромный. Желаю всем слушателям доброй ночи, сладких сновидений. Дяде Андрею Алексеевичу большой привет, его жене Екатерине Александровне также привет. Двоюродным сестрам Маргарите и Александре привет большой. Привет бабушке Валентине Николаевне, люблю вас. Ох, это Артем Шевченко пишет из Прогресса. Не знаю, где находится этот славный населенный пункт, но уверена, что люди там все больше приятные и симпатичные. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Пишите еще.

0: дорогие мои, вам и половинкам вашим самый сердечный привет. Если любите, если верите, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. А пишет нам прекрасная Татьяна: Тань, фотка на аватарке просто огонь. Вообще, барышни-блондинки неотразимы. Это я вам как блондинка говорю. А, здравствуйте, любимая русская. Если можно, большой привет семье Вахильчуков. Пинск. Отдыхаем на реке, на рыбалке, слушаем вас. Я вот вчера сгоряча сказала что-то там про глупых рыб. Мужчины сразу на меня обиделись массово. Нет, рыбалка – это не глупое времяпрепровождение. Была не права. Прошу прощения. Пусть рыбка ловится большая и маленькая. Хотя лучше, конечно, большая. Танечка, вам и всем, кто рядом, еще раз большой привет. Очень рада, что вы вместе со мной. Я надеюсь, я вам всю рыбу не распугала своими радостными воплями. Привет, любимая русская, передайте привет моему Максимке. Скажите, что я его просто обожаю. Сообщение от Тани. Привет. Слушаю вас постоянно, особенно часто на работе. Спасибо за то, что вы есть. Это сообщение от Дениса. Ну что, я вместе с вами верю в то, что завтра будет лучше, чем вчера, а сегодняшний день прекрасен хотя бы потому, что мы с вами вместе, и новые свежие вещицы звучат здесь, на русском, с завидным постоянством. Наслаждайтесь.
1: В темном коридоре. Понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

Сленг прохладного Сургута только что была в нашем эфире. Да, Елена, судя по всему, к нашим московским погодам относится гораздо более стойко, чем мы. И жару, и холод воспринимает гораздо спокойнее и как-то тверже, наверное. Друзья мои, я надеюсь, независимо от погодных условий, настроение супер, потому что мы вместе, и это просто праздник. Михаил Ивановича, прекрасного человека, замечательного отца, брата, чудесного, с Днем Строителя поздравляют родные, близкие и жена Лиля. А твой труд нелегок, но ты всегда с усердием идешь к поставленной цели. Пусть в жизни будет все так, как ты сам того пожелаешь. С праздником, с профессиональным. Спасибо за то, что ты есть. Ох, я уверена, что Михаил Иванович сегодня много еще теплых слов услышит в свой адрес. Если кто-то из ваших близких, родных имеет отношение к сфере строительства, не забудьте поздравить. Ну и еще раз новорожденных этого дня, 9 августа, давайте поздравим и пожелаем всего наилучшего. Тезка моя Юлия принимает сегодня поздравления, муж Сергей, а также все, кто находится рядом, судя по всему, там большая гулянка, вас, Юленька, поздравляют. Вам женского счастья, крепкого здоровья и успехов в работе.

Дорогие мои, я надеюсь, что ваши любимые глаза сегодня искрятся радостью, и человек, который сейчас рядом с вами, готов вас нежно обнять и сказать, что вы на свете всех милее. Без этого, ух, как нехорошо живется. Елена Абдулаева пишет из Пятигорска. Всем большой привет любимому мужу Абдулаеву Аслану Шириповичу. Большой привет. Люблю его. Вот это правильно. Еще Светлана Александровна пишет. Всем доброй ночи, хорошего настроения. Принимается. Анастасия Вали.

0: Ива сообщает, что у них с мужем была годовщина накануне. 12 лет назад эти ребята венчались, живут душа в душу. Люблю его как до луны и обратно. Он мой самый любимый. Дорогая Настенька, вам и вашей второй половинке всего наилучшего. И еще Роман Шишкин всем передает привет команде «Русского» наилучшие пожелания. Дорогие мои, спасибо. С вами было очень хорошо. Следующий стол заказов повторится в 2 часа дня. Я уверена, коллеги мои, как всегда, не дадут вам скучать. Ну а я до 8 утра буду вместе с вами.
1: Стол заказов «Русского радио». Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.